В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд. Рекорд.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Радио.

What comes next will be marvelous.

0: Доброе утро и всем привет! 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
1: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
0: Да, вторник у нас сегодня, два гороскопа впереди. Рубрика «Я в эфире», где ваши голосовые сообщения мы тоже послушаем, конечно же, на определенную тему, кому сложно, а так можно записывать в любом формате, мы напоминаем. Время рекорда про спорт узнаем самое актуальное, поиграем в игрушку, конечно, за приз, ватафакты расскажем с автоэкспертом, мы пообщаемся по поводу автомобилей, давно не общались, и горячие новости. Все это совсем скоро. Начинаем, как обычно. Что там по поводам на 4 августа 2026 года? День рождения шампанского.
1: Главное, чтобы в голову не ударили.
0: 358 лет, как этому игристому светлому.
1: Ой, там есть и розовое же шампанское.
0: Для меня оно просто игривый напиточек.
1: Для меня это... Ай, больно.
0: Ай, люстра, Валера. Пошел вон из дома.
1: Какая тяжелая судьба у шампанского.
0: Так, ну, пока... Ой, день качания на качелях сегодня.
1: Так, если вы во дворе есть качели, не сгоняйте детей. Но если она свободна, покачайтесь.
0: А если вы очень мало в своем возрасте сделали что-то для русского рэпа, то вот сегодня время покачать.
1: А представляешь, качание на качели, это когда берешь с гантелькой, садишься и такой, опа, вот так раз, вот, вот так вот,
0: вот так вот, вот так вот, вот так вот.
1: А теперь трапеция.
0: День одиноких работающих женщин сегодня, 20 лет, как празднуется этот праздник. Одинокие работающие женщины, найдите одиноких работающих мужчин уже, пожалуйста, и соедините ваши сердца.
1: Слушай, если ты помнишь вчерашнюю новость, то работающие женщины в офисах не всегда одиноки.
0: В общем, давайте соединять одинокие девчонки. День гостя сегодня. Ну, вот просто день гостя. Ждите кого-то в гости. А день чуткого носа.
1: Это те, кто работает на обонянии.
0: День заветного сундучка. Кто придумывает эти праздники? Не мы же. Не мы их просто вот так накидываем. Так, сегодня международный день дымчатого леопарда. Ну, все.
1: Дымчатый леопард. Это который в пожаре был, что ли?
0: Это который в плацкарте в Лосинах.
1: А, ты про этого леопарда. А почему дымчатый? Потому что она все время смолит, как не в себя.
0: Возможно.
1: С трубкой стоит такая леопардиха.
0: Ну, выбор у тебя небольшой сегодня, Стас. На рубрику «Я в эфире» шампанское. Да, качели у тебя есть. Одинокие работающие женщины. Все это у тебя. Заветный сундучок и дымчатый леопард.
1: Да я счастливчик, у меня столько есть. Может быть, какой вы аттракцион?
0: Аттракцион?
1: Ну, качелем. Ну, туда отнеси. Какая вы...
0: Какой вы аттракцион этим утром, да?
1: Ну да, качи там, да, развлек...
0: Думаешь, много их?
1: Да их там много.
0: Там американские горки, русские горки.
1: Да почему эмоциональные качели еще есть?
0: Опа!
1: Вот это да.
0: Какой этим утром вы аттракцион, либо какой вы устроите аттракцион кому-то, возможно, запишите голосовым в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 4 уже августа, ничего себе.
2: Поехали, овны, энтузиазма вам нынче не отбавлять, а вот с идеями будет плохо.
1: А тельцы, сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение.
2: Близнецы, все, что вы будете делать и говорить, будет основано на опыте предыдущих поколений.
1: Раки, прислушайтесь к тишине между словами. В ней таится значительно больше смысла, нежели в них самих.
2: Львы, ситуация вокруг вас начнет меняться и, возможно, не в ту сторону, в которую бы вы хотели.
1: Девы, если кто-то и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы и никто более.
2: Весы, сегодня не стоит давать никаких обещаний.
1: Скорпионы, мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя.
2: Стрельцы, сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели.
1: Козероги, ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые вы тратите?
2: Водолеи, сегодня вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с которыми вы собираетесь общаться.
1: Рыбы, сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Всем хорошего дня, друзья.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы аттракцион этим утром, да, каким себя ощущаете, какой можете устроить для кого-то. Все это голосовыми к нам записывайте, мы через 10 минут уже будем слушать в прямом эфире, как уже по давней сложившейся традиции.
2: Так сказать, прокатимся по волнам ваших эмоций.
1: Реально. А пока к новостям. Московский оркестр обязал выплатить 1-2 миллиона рублей пианисту, которого уволили за плохую игру. Вот ты думал, выучил всю нотную музыкальную грамоту,
2: так,
1: да? А оказывается, можно еще и не устроиться музыкантом. А по мнению работодателя, у музыканта была недостаточная четкость ритма, они говорят, и слабый уровень нотного чтения, а также он периодически опаздывал на репетиции.
2: Ну, опаздывал — это плохо.
1: Хорошо, что мы разбираем это вот так. Однако в суде представители оркестра не смогли доказать, что музыкант плохо работал. Поэтому их обязали выплатить пианисту 1,2 миллиона рублей за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, еще говорят. И вы что, музыканта мурыжите, сказали в суде. Наверное, это не цитата.
2: Я думал, вот прям так сказали, мурыжите.
1: Да нет, конечно, это я придумал.
2: А, ну мало ли.
1: Но, в общем, видишь, если ты хотел стать музыкантом, то знаешь, что тебе еще нужно и хорошо отыграть. А я всегда думал, кто контролирует в оркестре?
2: Дирижер.
1: Он ведет композицию. А кто контролирует, кто плохо играет, кто недорабатывает. Видишь, как важно это в оркестре. Недостаточная четкость ритма. Вот все работодатель придумает, лишь бы уволить.
2: Дирижер. Мне кажется, всем занимается именно он. Просто на него все спихивают, типа, вот ты и решай. А они, может быть, поссорились. Может быть, плохая игра была в карты.
1: Угу.
2: Он его там обыграл.
1: До этого, да?
2: Да, он его обыграл. Говорит, ой, да ты плохо играешь. Ты плохо читаешь ноты. Он такой, в смысле, до, ре, ми, фу, су, лю, си. Может, он там играет? Тарадын, тарадын, тарадын. Он говорит, так нет такого звука. Это я свою клавишу поставил. Вот такой вот я.
1: Современное видение, да?
2: Приколист, да.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ФАС возбудила дела против Apple из-за отсутствия на iPhone и iPad предустановленных российских приложений. По данным ведомства, компания не исполнила требования о предустановке мессенджера Max и магазина приложений RuStore, выполнив предупреждение лишь частично. Операторы дорожных камер предложили разрешить использовать беспилотники для автоматической фиксации нарушений ПДД. С их помощью хотят выявлять выезд на встречную полосу, движение по обочине и другие нарушения. Сейчас материалы с дронов можно использовать только при личном задержании водителя и вручении протокола. Архангельская область возглавила рейтинг регионов России самыми плохими дорогами. По данным исследования, нормативам там соответствует лишь 17% дорожной сети. Лучшие показатели зафиксированы в Москве, где стандартам отвечает 100% дорог, а также в Челябинской области, Ингушетии, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Как очень аттракционно этим утром обсуждаем мы вместе с вами, конечно, слушаем ваши голосовые сообщения. Александр, с него начинаем. Не начали?
1: Ну, нет пока.
0: А вот сейчас точно?
2: Всем доброе утро, здрасте. А я себя сегодня с утра ощущаю 4, 5, 7, 9 Д кинотеатром, потому что еще до конца не проснулся и не знаю, что от себя ожидать. Могу

0: что с тобой произойдет. Да. Данил смешное сообщение написал. Доберусь до офиса, устрою своим коллегам Гоше и Андрею аттракцион. Голландский штурвал называется.
1: Ох, ё-моё.
0: Пацаны, ну вы что, вы же пацаны.
1: Как бы это ни звучало, держитесь там, ребят.
0: Мадам Рики, поехали.
2: Привет, ребят. Я аттракцион с лошадками, вот этот вот каруселька. Ощущение, что на работе на мне так же катаются, как на этих лошадках.
0: Мне нравятся вот эти чашечки.
1: Чашечки?
0: Лошадки-чашечки, там смысл один.
1: Ну, я помню, который по кругу.
0: Да, да, да. Я вот на вот эти бустеры ваши никогда.
1: Чайная пара называется этот аттракцион.
0: Да, вы не увидите меня вот так вот. Я всегда вот так. Я в чашечках сижу.
1: А катапульта?
0: Да, ну, у вас ваши катапульты, это страшно.
1: Надо когда-нибудь затащить туда.
0: Евгений.
3: Всем доброе утро. Какой аттракцион? Да, наверное, денежный. И пользуется этим аттракционом моя жена. Вот. Она все деньги берет. А когда потом вылазит табличка на Умане, она начинает петь песню. Это увлекательный был аттракцион.
1: Ну, а творческая личность.
4: Твои камеры на рекорде.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. «Море», комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekaimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. 229-я ракетка мира. 16-летняя российская теннисистка Кристиана Лютова, выигравшая турнир в Мемфисе в возрасте 16 лет и 175 дней, стала второй самой молодой теннисисткой с 1990 года, которой удалось выиграть свой первый титул уровня WTA. Моложе была только хорватка Мирьяна Лучич, победившая на турнире в Боли в 1997 году в возрасте 15 лет и 50 дней. В воскресенье 2 августа Лютова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Мемфисе. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Дарью Ведьмадову, занимающую 114 место в мировом рейтинге. По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займет 126-ю строчку. Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Артур Клума может стать вторым игроком в истории NBA и первым после Андрея Кириленко, который будет выступать под 47-м номером, имея при этом инициалы АК. Таким образом, получит своеобразный АК-47. 24-летний Клума остался без выбора на драфте 2025 года, после чего подписал с Лейкерс негарантированный контракт, но в сентябре был отчислен и провел сезон 2025-2026 в G-лиге. По итогам летней лиги NBA 2026 Лос-Анджелес вновь подписал контракт с форвардом, двустороннее соглашение, которое позволяет ему выступать как в NBA, так и в G-лиге. Если Клума сумеет закрепиться в составе к началу регулярного чемпионата и дебютирует в лиге, он может стать вторым АК-47 в истории Североамериканской лиги после Кириленко, большую часть карьеры проведшего в Юте. Коллектив Indiana Fever 1 августа установил историческое достижение результативности в женской национальной баскетбольной ассоциации. Баскетболистки Индианы обыграли команду Portland Fire со счетом 112-98, одержав таким образом пятую победу подряд, где они набирали 100 плюс очков по итогам встречи, что не удавалось никому в истории лиги. Их серия началась с домашней победы над Seattle Storm 110-107. Затем на домашней площадке были обыграны New York Liberty и Connecticut Sun. И предпоследней встрече вновь повержен Seattle Storm 105-95. После 29 матчей Индиана возглавляет Восточную конференцию, одержав 19 побед при 10 поражениях. Президент FIFA Джанни Инфантино добивается помощи администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост. Инфантино намерен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Ранее FIFA анонсировала создание дочерней структуры FIFA Forward Enterprises для управления коммерческими правами на чемпионаты мира и другие соревнования с целью увеличения доходов организации. Инициатива вызвала резкое неприятие со стороны УЕФА, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола АФК. Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года. До этого он работал в УЕФА. Журналист Ральф Бах заявил, что руководство Red Bull недовольно пилотированием нидерландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. По его мнению, гонщик перегружает машину, что стало причиной неоднократных вылетов. Red Bull в каком-то смысле винит его за то, что он гоняется быстрее, чем позволяет машина, хотя это бессмыслица. Если у вас есть настолько быстрый гонщик, постройте ему соответствующую машину, вот и все. Red Bull нужно построить машину, которая будет соответствовать его таланту, а не наоборот. Нужно признать, что он выдает результаты вопреки ограничениям машин. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: 8.01 в Петербурге по московскому времени. Из Петербурга и вещаем. И еще 3 часа будем с вами, конечно. В этом часе не пропускайте, будем играть. Установите мобильное приложение Рекорда. Обязательно оно вам поможет и в розыгрыше, да, билет на аниме. Кстати, он у нас проходит. Напоминаем вам.
2: Ничего себе.
1: Да, просто слушайте внимательно эфир и ловите песни аниме. Все, рассказывал записанный мужчина в эфире. А мы пока переходим к новостям. В общем, ребятки, ученые там выясняют, почему при поедании китайского гриба определенного все видят одну и ту же галлюцинацию. Карликов или липутов. В общем, в провинции Юньнань, вот так, если быть точными, врачи ежегодно фиксируют всплеск обращений пациентов с редким зрительным искажением. Люди видят маленьких существ, которые перемещаются по комнатам, прыгают по стенам и мебели. Причиной оказался гриб определенный, который используется в местной кухне. И его воздействие длится до суток и сопровождается дезориентацией и головокружением.
2: То есть, получается, как на сеанс в кино ходишь. Да, ну, пожалуйста, мне вот это блюдо.
1: Только
2: тебе
1: на
2: дают.
1: Сутки.
2: Да, и ты такой смотришь.
1: Не совсем весело. Причем его употребляют часто в пищу, но не понимают, почему вот в определенный период времени он дает какой-то вот такой эффект.
2: А представляешь, не дает он никакого эффекта, просто люди узнают о том, что ты его поел. Ну, небольшие люди, давай так скажем.
1: И строят вокруг тебя пространство.
2: И приходят к тебе домой. Ты такой думаешь, у меня галлюцинация. Они просто обносят тебе хату, резвятся, тусят.
1: Не, ну, кстати, твоя теория имеет право на жизнь, да? Мы будем обсуждать, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Такая тема обсуждения. В голосовании есть все. Дешевый бензин. А?
2: Да такого нет.
1: Но магию какую-то кто-то, может быть, наблюдал и видел, но никто не поверил. НЛО и уже проголосовало за это. 25% наших слушателей. Пишите подробности. Я люблю все про НЛО.
2: Не, про НЛО? Ты действительно прям увлекаешься?
1: Я не то, что увлекаюсь, но меня притягивает этот, вот какой-то этот, хотел сказать, железный человек. Йети, тот же самый, снежный человек.
2: Йеллоупуку его еще называют.
1: Йеллоупуку его еще называют. Это же Дед Мороз, по-моему, нет?
2: А, да, по-другому называют это.
1: Ну, как-то там...
2: Да Дед Мороз
1: Фуд его называют еще.
2: Да Дед Мороз тоже, знаешь ли, как бы...
1: Я лично все такое люблю. Вот все вот это вот загадочное. Может быть, своего кумира какого-то вы видели, вам тоже, опять же, никто
2: не верит.
1: Приземлимся, да, приземлимся.
2: Нет, кто-то говорит, а мне вот Ди Каприо написал, попросил 1500.
1: Чтобы приехать, да, в Россию,
2: да,
1: и забрать меня.
2: Он настоящий.
1: Да, Том Холланд, помним, да, что творил с Долиной. Ну, как так можно было?
2: Да что ж ты творишь-то?
1: А потом паука своего снял.
2: Человек-паук. Забанил ее в свои сети, а? Ты?
1: Добрый сосед, Человек-паук. В общем, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Киры.
1: А мы обсуждаем, что вы видели, но вам никто не поверил. А мы вот решили верить вам сегодня. Все, что вы напишете, действительно, честно, вот как оно есть.
2: Да потому что оно почти все существует.
1: Да, конечно, если вы это видели, то мы вам доверяем в любом случае. Вот Андрей Кош написал, вчера только видел дешевый бензин, очереди на заправке не было. Ну зачем с козырей-то сразу? Ну зачем обманывать-то нас?
2: Сейчас все захотят тоже увидеть, попробовать.
1: Скинь адрес людям, город. Конечно, чтобы все знали. Так, поехали дальше. 4 килограмма щука была, но сорвалась, Дмитрий написал. Эх, жалко.
2: Так, а 4 килограмма это много для
1: случай
2: щуки?
1: Случай был, реально так. Тебе рассказываю. В общем, есть у моей знакомой дед, и он поймал карася. Ну, карась был небольшой. И он говорит, слушайте, обращается к внучке и говорит, ну, может, там вот эти искусственные интеллекты, вот эта вся движуха, а можешь вот карася увеличить, чтобы он вот две руки мне помещался? А таких карасей, в принципе, не бывает, если что-то радиоактивное в реке не появилось. Но она, естественно, увеличила этого карася, скинула ему, он мужикам показал, говорит, смотрите, как его поймал. Решил обмануть, сказать, мужики, вот какой у меня улов.
2: А они такие, мы тоже хотим. И такие говорят, так, ну-ка покажи, что ты там пил.
1: Ну, в общем, интересная история, как обращаются сейчас старшее поколение к молодому, чтобы повзаимодействовать.
2: А да, раньше же все хвастались, когда у меня вот щука, там он держит огромный, там сама он поймал. А сейчас можно же действительно в ИИ все сделать.
1: А, так, неизвестный слушатель пишет, нам каждый день вижу утром энную сущность в зеркале.
2: Это что-то не... Она что-то требует от вас. Как часто она приходит?
1: Нужно просто умыться, и все нормально. И она исчезнет.
2: Покорми ее.
1: И Ильгиз пишет, сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Так вот, поверьте этому человеку, это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотник. Ильгиз.
2: Прикольно. Знаете, такая странная закономерность. Я тоже видел BMW, которая включает поворотники. А, аплодисменты.
1: Человек сам это сделал.
2: Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Бывает, бывает. Они делают свои маленькие шажки к этому.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать не туда. Я такой, ладно, но он его выключал. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Пишите свои истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: А давайте поиграем через минут 10. Прямо сейчас открывайте чатик мобильного приложения Рекорда. И именно оттуда мы кого-то из вас забираем случайным образом. А вы пишите туда слово «игра», если вы хотите приз от вейкаперов, передать привет своему городу, всех, кто вас узнал. Ну и вообще, в принципе, с нами пообщаться. Да?
1: Давно пора уже.
2: Это, любим общаться с людьми.
0: Это не страшно. Нам это нравится. Мы любим играть с вами. Пишите «игра».
1: Звучит как, знаешь, начало фильма какого-то.
2: Мы любим играть с вами.
0: Вообще, да. Я бы, наверное, после этого сам бы задумался, я адекватный вообще или нет. Но мы продолжаем обсуждать, что вы видели, но вам никто не поверил. Ярослав пишет: парни, доброе утро. Видел у вас на сайте «Требуется радиоведущий». Отправил демо, но мне пока никто не верит.
1: Так тебе никто и не верит.
0: Почему?
1: Не знаю, этого не существует.
0: Нет, это действительно правда. Вы можете скидывать свои демки.
1: Да нет же вакансии.
0: Существует. Рекорд ищет новые голоса. Ребята, если вы хотите, пожалуйста. Там, по-моему, на ХХ есть даже, можете посмотреть.
1: Да.
0: Все в правилах описано. На здоровье. Ждем всех, мы рады. Вреднюлечка пишет: в детстве видела шаровую молнию. Напугал, да, чертиков. Теперь боюсь грома и молнии. Шаровую молнию. Бабушки нас этим пугали. Мы как-то даже обсуждали шаровую молнию, да, отдельно как тему. Действительно, мало кто ее видел.
1: Вот что она залетает в квартиры.
0: К розетке подрубается, да, да. Нельзя ее трогать.
1: К зарядке подрубается. Но если там выход тайпсишный, конечно, вот.
0: Ну, не настолько.
1: По этим, по шкафчикам лазит.
0: Гашан пишет: салют, вейкаперы. Мне тут накидывают случаев, как видели призраков или погодную мистику всякую. Так ты расскажи нам про них. А еще говорят про какой-то несуществующий АИ-95 по 40 рублей за литр. Ну, ха. А вот все пытаются доказать руководству, что видел у себя на столе конверт с премией, а они мне не верят. Любят руководство. Вот.
1: Ну, давайте так, если руководство сказало, что премии нет, значит, премии нет.
0: Значит, они видели, как ее нет, как минимум. Сергей нам рассказывает, говорит: всем привет, с одноклассником. Видел кошку с крыльями. Сказали учителю. Она сказала, что если принесете, то 5 в году будет. 2 дня искали кошку, итог 3 в году, и мы под сомнением.
1: Стоим на учете в больнице.
0: Детские фантазии, да, они бывают.
1: А крылатая кошка сидит и угорает над ними. Представляешь?
0: А кто его знает? Вдруг увидели.
1: Ну, мы же все верим, всему.
0: Андрей пишет: я видел чудо, как женщина, жена точнее моя, накрасилась за 3 минуты, хотя всегда это проходило минут 10 приблизительно.
1: Ой, да, возможно. Это все равно, что и девочка извиняется.
0: Но мы же верим во все. Первое. Мы договорились с тобой.
1: Ну да.
0: Изначально. И мы верим Андрею в данном случае.
1: Слушай, ну тут даже не мистика, тут, скорее всего, талант.
0: Она поторопилась.
1: Да.
0: Возможно, у Андрея был день рождения. Может быть, да, какой-то серьезный повод. Она хотела его порадовать.
1: Это тот момент, когда ей было больше нужно.
0: Что вы видели лично, но вам никто не поверил. Мы обсуждаем, вы пишите свои истории в чат мобильного приложения Рекорда. Голосовыми тоже можно и в нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает применение ядерного оружия для защиты стран-участниц в случае нападения, заявил постпред России при организации Виктор Васильев. По его словам, документ также относит к ключевым угрозам распространения оружия массового уничтожения и рост числа государств, обладающих ядерным потенциалом. В Госдуме предложили вернуть профессию лесника для борьбы с лесными пожарами. По мнению депутата Сергея Миронова, лесники смогут следить за порядком, вовремя выявлять очаги возгорания и заниматься восстановлением лесов. Он заявил, что без этой профессии невозможно эффективно сохранить российские леса. Президент ФИФА Инфантино намерен обратиться к администрации Дональда Трампа за поддержкой, чтобы сохранить свой пост, сообщает The New York Post. По данным издания, он планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. Источники утверждают, что главной целью переговоров станет попытка заручиться политической поддержкой перед выборами главы ФИФА. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Выборг.
1: Круто. Руслан, есть что ты видел, но тебе никто не поверил? Мы здесь обсуждаем.
0: Бабайку под кроватью.
2: Бабайку под кроватью.
1: Это все-таки существует. Сейчас напугаешь нам всех.
2: А как давно ты ее видел?
0: Ой, ну маленький был.
1: А, маленький был.
2: Как думаешь, она все еще там? Скучает.
0: Не знаю, не проверял бы после этого.
1: У нас игра «Секунданты». Вместе с тобой у тебя будет минута. Мы дадим тебе какую-то ситуацию. И тебе за минуту нужно будет собрать с собой 5 предметов каких-то. Может быть, это не только предметы. Будут взять с собой в эту ситуацию. Правила понятны?
0: Да, да, конечно.
1: Все, Стас, давай ситуацию.
2: Мы отправимся в дом с привидениями.
1: Так, и букву дадим Руслану какую?
2: Буква «Р».
1: Дом с привидениями, буква «Р», роман, 5 предметов или не только предметов. Минута начинается прямо сейчас. Давай, Руслан.
0: Так, я возьму с собой рюкзак.
1: Так.
0: Револьвер. Я возьму с собой... Рекс. Собака Рекс.
1: Так, хорошо.
0: Я с собой возьму...
2: Давай, давай, еще два.
0: Ручку возьму.
2: Ручку и последнее.
1: Почему бы нет? И?
0: Ну,
2: и поесть что-нибудь, может быть, не знаю.
0: Поесть? Ну, да, куклу возьму.
1: Еще раз?
0: Рукколу возьму.
2: Рукколу! Ну, есть.
1: Причем, знаешь, у меня нет вопросов ни к чему, кроме ручки. Зачем тебе...
0: Записывать.
1: Записывать свои наблюдения, да, без блокнота. Блокнот ты не взял, потому что он не на «Р».
2: Ставить крестики в комнаты, в которых он никогда не вернется.
1: Я представляю, идет парень, рюкзак, револьвер, ручка, руккол жует. Да, самый странный.
2: И привидения такие, он вооружен и хорошо питается. Опасный человечек.
1: А он еще бабаек видел, поэтому знаком с нашим. Руслан, приз твой, все, мы до тебя докапываться не будем. Поздравляем тебя. Передавай привет, кому хочешь.
0: Передаю привет всем, кто меня знает. С города Выборг, всем привет.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и играйте с вейкаперами.
3: Секунданты у вейкаперов.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы. Продолжаем обсуждать, что увидели лично, но вам никто не поверил. Поехали. Светлана видела людей, которые не играют роли, не врут, не предают, держат слово, а мне не верят. Всем доброе утро.
1: Да слушай, таких можно много где увидеть. Конечно. Это же дети. Особенно новорожденный. Он тебе еще не врет ничего. Все, что он думает, все кричит.
0: Интересно, но если бы новорожденные умели говорить, они бы врали нам?
1: Ну, они бы, ну, первое время они бы ругались просто. Это что было?
0: Впечатления выделились.
1: Вы кто такие?
0: Да, классно. Так, перед закрытием нашего офиса видела генерального у нас в городе, пишет наша слушательница, никто не поверил, а он бац и закрыл нас без предупреждения. Мы дождались всех выплат и уехали в отпуск всем офисом вообще.
1: Ах ты, ну могёт, что поделаешь.
0: Устроил вам тусовку, да, обещал корпоратив, он устроил вам корпоратив. Бубка Гоп пишет, привет всем, кто на рекорде, я видел самого плохого человека в отражении в зеркале. Мне никто не верит. Ну что же, ребята, ну...
1: С одной стороны, мы вроде обещали поверить, с другой стороны, ну не такое, что и плохое, наверное.
0: Конечно, Владимир пишет, видел, как мой знакомый с горла две бутылки водки залпом выпил, но только никто в это не верит. Против алкоголя мы, конечно, и да. Подобные эксперименты, это тоже не стоит повторять.
1: Пейте квас.
0: Я знаю случаи, когда подобное заканчивалось трагично даже с одной бутылкой. В 18 году, гуляя по Красной площади, увидел кричащую, визжащую толпу, Павел рассказывает. Присмотрелся, а внутри этой толпы идет Уилл Смит. Опа. Он, конечно, не мифический, но он тоже своего рода легенда. По скрипту, мороженое на Красной площади, конечно, очень дорогое. Это интересно, в 18 году оно еще было?
1: А как это связаны, эти факты?
0: Какие-то просто два отдельных факта. Что очень дорогое мороженое он видел. Оно, наверное, и есть там очень дорогое.
1: Я просто хочу верить, что это вот как-то связано.
0: Уилл Смит и мороженое?
1: Да. Что он его сам лично привез. Что он его раздавал. Что из-за него подняли. Особенно шоколадное.
0: Это уже интерактив.
1: Ух ты.
0: Коля пишет, доброе утро. В детстве на территории Омской области ночью с братом видели горящий стол, падающий из космоса. Свет был такой мощный, что осветил все вокруг, как днем. Сначала даже не могли предположить, что это было, но со временем появилась версия. Обсуждали еще, молодцы пацаны, о сгоревшем блоке ракеты, запущенной из космодрома Байконур. У всего есть
1: неплохо.
0: Объяснение. Классно, вот это впечатление, да?
1: Но лучше, конечно, рассказывать небылицы.
0: Какие?
1: Инопланетяне учились и говорили со мной.
0: Что вы видели лично, небылицы или нет, пишите все, но вам никто не поверил в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Слушайте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: Доброе утро, у нас 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы продолжаем в этом часе. Не пропускайте вопросы нашему автоэксперту Владимиру Подборочкину. Все, что касается автомобилей. Какого китайца взять, точнее китайский автомобиль?
1: Какого черта приходится брать китайский автомобиль?
0: И что, какой аналог взять, за сколько продать свой? Что-то где-то удаленная диагностика тоже иногда у нас прокатывает. Все свои вопросы в чат мобильного приложения рекорда и только туда. Зарегистрируйтесь, опять же, напоминаем вам. А также вот о факте. Интересная новость, Станислав.
1: Это я.
0: Как будто мы из вечера, да, как будто переместились немного.
1: Еще рано.
0: Станислав?
1: Да, нет.
0: Согласен.
1: Господин Станислав. Да.
0: А, там так?
1: Да.
0: В общем, большая грудь добавляют девушкам скорости.
1: В чем?
0: Знаешь, где это выяснили?
1: Где?
0: Велогонщицы начали искусственно увеличивать бюст для улучшения аэродинамики и попали в скандал на Тур де Франс. Вот что произошло. Эксперты уже посчитали, что такой читинг своего рода с подкладками под одежду экономит 0,78 секунды на каждом километре. На трассе 25 километров это даст преимущество в 20 секунд на финише. После этого трюк запретили, а для участниц ввели осмотры формы. То есть девчонки специально подкладочки себе делали, это проверили на каком-то аэродинамической трубе определенной, когда с маленькой грудью, да, поставили девушку в эту трубу, и когда с большой. И выяснили, что да, действительно, аэродинамика становится лучше.
1: А тут что играет роль? Чтобы ты едешь с большой грудью, чтобы на тебя не пялились, ты ускоряешься. Сила притяжения давит на тебя во время спуска.
0: Даже ветер.
1: Обтекает.
0: Да, ветер обтекает, и ветер не хочет тебе препятствовать. Большая грудь — это везде дорога.
1: Аэродинамические титьки.
0: Для...
1: Они слегка заостренные, чтобы воздух вообще хорошо обтекал.
0: Ты думаешь, настолько, да, они заморачиваются?
1: Одна сплошная грудь, как спойлер. То есть ты едешь, немножечко напрягаешь, и тем самым регулируешь поворот.
0: Я больше никогда не хочу слышать фразу «одна сплошная грудь».
1: Там еще, я тебе больше скажу, скоро будут специальные вибропопы для улучшения сцепления с асфальтом.
0: Ой, не давайте Стасу технологии и искусственный интеллект вообще.
1: Я сам возьму.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Начнем с такого. Это просто факт. В Древнем Египте приобретение гражданами личного богатства было возможно только на государственной службе.
2: То есть я должен устроиться
1: на госслужбу? Да, тогда ты будешь богат. Только так в Древнем Египте это было.
2: А в остальное? Никак вообще. Все время бедный.
1: Все остальные были бедными, да.
2: Пошел в техникум, отучился в школе, пошел в техникум. Пирамиду на кого строго будешь поступать? Он такой, ну я на бедняка. О, нормально.
1: Обучение один день.
2: Один удар кнута.
1: В общем, вот такой вот фактик тебе интересный. Древний Египет, прошу.
2: Да что ж такое-то?
1: Зацепиться. Кучи-сабиши. Такой японский термин есть. И он описывающий ситуацию, когда ты не голоден, но ешь, потому что твоему рту одиноко. Так это переводится.
2: Одинокий рот.
1: Одинокий рот – это кучи-сабиши.
2: Одинокий рот на карнизе за окном. Смотрит на холодильник, стучится в него.
1: В общем, и это значит, нужно занять рот какой-то едой. Кучи-сабиши. Да я же всем приятного аппетита. Не, ребят, я кучи-сабиши сегодня. Я кучи-сабиши всю компанию, просто кучи-сабиши.
2: Красивое название. Я теперь буду так, наверное, говорить, если запомню его. А почему они еще не придумали специальные там жвачки какие-нибудь, там блюда, которые малокалорийные?
1: Нет, смотри, но эти же все термины, они идут с древности, да? Опять же, и вот раньше, когда жвачек не было, было кучи-сабиши. Нужно же поддержать толпу.
2: Ну, жуйте кору.
1: Еще один факт интересный. У лобстеров мочевой пузырь находится в голове.
2: Вот уж действительно, кому моча в голову ударила.
0: Рекорд. Реклама.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
5: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
6: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: продолжаем обсуждать, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Но перед этим напоминаем вам, что можно закинуть свой вопрос про автомобиль в чат мобильного приложения Рекорда. Наш автоэксперт через 10 минут будет отвечать на все ваши вопросы, которые вы только напишите. Все, что касается автомобилей, пишите прямо сейчас. Поехали, читаем комментарии по теме. Итак, лично видел кат без пробок, Александр написал.
1: Кат без пробок?
0: А, наверное, ночью. Это ночью. Ну, когда еще такое возможно-то?
1: Во сне, наверное.
0: Вот, это же нереально. Сергей, вчера слышал от вейкаперов, что сегодня сделают тему для обсуждения, где и когда было 18+. А что хотите?
1: А что было?
0: Если таков запрос аудитории, мы вообще только за. Напишите нам во все соцсети. Да, делаем. Просто вот так, и мы будем знать, что есть количество людей определенное, которые готовы рассказать свои истории. Пожалуйста. Поехали дальше. Белка пишет, муж уверяет, что лет 30 назад видел НЛО. Я ему не верю. А вот все, кто видели НЛО, им всем не верят. Вот Катя Лель, возьми, к примеру.
1: Ее не взять уже так просто. Она женщина же... там побывала.
0: Ну, настолько правдоподобные истории, правильно?
1: Слушайте, ну, нет ощущения, что у него просто связка какая-то у инопланетян с этими, со стоматологами.
0: Это как вообще? У тебя подвязано?
1: У нее, ну это через Катю Лель, там же зубы воровали, она рассказывала. Ты вообще слушал, что она говорила? Я записывал конспекты, и я теперь боюсь этого всего дела.
0: Зимой вечером стоял на светофоре и вижу, вдалеке летит белое привидение. Но когда оно подобралось ближе, это оказалось чернокожий человек в белом пальто. Оказывается, он ехал на самокате. Обман зрения, обман зрения. Бывает и такое. Так, Владимир пишет, я видел свободный без ограничений и замедленный интернет. Видимо, не замедленный, хотел написать.
1: А где видел? В интернете?
0: Читал про него где-то историю, возможно. Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава МИД Таиланда заявил, что власти усилят меры безопасности для туристов после убийства россиян брата и сестры Назимовых. По его словам, трагедия подрывает доверие путешественников, поэтому страна намерена принять дополнительные меры, чтобы не допустить повторения подобных преступлений. После атак беспилотников на склады и торговые сети начали обсуждать с поставщиками изменения логистики. По данным СМИ, часть ритейлеров предлагает производителям самостоятельно доставлять товары в магазины и распределительные центры. Эксперты предупредили, что такой переход может привести к росту отпускных цен на продукцию. В Канске Красноярского края двое пациентов сбежали из психоневрологического диспансера. Перед побегом они переоделись в обычную одежду, чтобы не привлекать внимания. По данным СМИ, одного из беглецов ранее привлекали к уголовной ответственности, сейчас их разыскивают сотрудники полиции и спасатели. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: А которому пора отвечать на ваши вопросы, которые вы скинули, конечно же, к нам в чат. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
1: Поехали. С первого. Opel Zafira 2009 2.0 дизель автомат или Ford Galaxy 2010 2.0 дизель тоже автомат. Что лучше выбрать, Володя?
2: Слушайте, два автомобиля довольно-таки неплохих, но, наверное, из-за того, что не очень сильно люблю компанию GM, мне она не так сильно лежит, не сильно подходит по душе. Я бы, наверное, все-таки рассматривал Ford, но в общей картине эти два автомобиля абсолютно прекрасные, подходят для всех необходимых целей.
1: Круто. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, про машину Toyota BZ3X. Стоит покупать?
2: Ну, если вам нужна электричка, то, да, наверное, стоит покупать. Но вы столкнетесь с определенными проблемами. Насколько я знаю, и, по-моему, до сих пор не русифицирует никто. То есть придется ездить с иероглифами. Ну, и проблемы с прошивками. Так, ну, если вам нужна большая электричка, то да, конечно. Какое-то подобие Toyota, это все-таки совместная работа с ГАКом.
1: Володь, а что сейчас по электричкам вообще нормально? К чему стоит присмотреться, кстати?
2: Ну, к чему стоит присмотреться? Конечно же, стоит присмотреться к Тесле.
1: Еще раз?
2: К Тесле.
1: Тесле. А, Тесла, серьезно, неожиданный выбор. Поехали дальше. Да. Как продать Opel Zafira и какой лучший бюджет? Семейный автомобиль до 500 тысяч рублей.
2: Так, до 500 тысяч рублей. Все, Renault Scenic. Очень хорошая машина, Renault Scenic, мне нравится как внутри, так и снаружи. Ford S-Max, довольно-таки неплохая машина. Можно посмотреть что-то из американцев. До 500 тысяч можно будет купить большую семейную машину, семиместную, но американцы, будьте внимательны, обязательно на подвеску, потому что задние рычаги спинивают и проваливаются внутрь.
1: Поехали дальше. Подскажите, пожалуйста, стоит ли срезать катализатор на Nissan Almera классика 2006 года, пробег 180 тысяч. Слышал просто от

0: деле, но и кто-то делает ее впустую и абсолютно зря. Перед тем, как понимать, почему у вас расход топлива увеличился, поменяйте свечи, проверьте катушки, проверьте топливный фильтр, проверьте топливный насос, сетку на топливном насосе. Перед тем, как вырезать катализатор, вообще желательно залезть туда эндоскопом, посмотреть состояние сот этого самого катализатора, и если оно в прекраснейшем состоянии и нет даже подозрений на то, что он начал рушиться, то ну, удалять его нет смысла. Если хотите, это ваше личное желание, то, конечно же, вырезайте, удаляйте, продавайте, может, даже еще какую-то копеечку.
1: Да, сначала диагностика, это важно. На Toyota Sprinter 1994 года затруднен запуск двигателя. Каковы причины? ДВС 4 АФЕ. Что это такое?
0: Я 90-го года выпуска, у меня тоже очень затрудненные запуски уже. Машина 94-го года, я слушаю, ну тяжело на самом деле. Тут нужно смотреть. У старого автомобиля могут быть проблемы с проводкой, проблемы с массой, проблемы с топливной системой. То есть, ну, копать-то много куда можно, нужно понимать куда.
1: Последний вопрос быстренько. Купил Kia K5 из Кореи на газу. То есть бензина нет совсем. 24-го года выпуска. Как вообще данный автомобиль? Человек уже купил, Володь.
0: Слушайте, я дважды в своей жизни видел такие автомобили, которые только на газу и, собственно, больше ни под чего не заточены. Ведут они себя довольно-таки неплохо, расход маленький, эти автомобили уже, как ни странно, довольно-таки прагматичные, на дальней дистанции понятные. Каких-то сюрпризов от них можете не ждать. Купили, ждите, с удовольствием катайтесь потом.
1: Ты выиграл эту жизнь, поздравляю. Володь, спасибо тебе за ответы на вопросы.
0: Да, спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог. Пока-пока.
2: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Вейкаперы.
1: Практически уже завершаем обсуждать, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Есть история очень классная, и так. Я тебе ее сейчас зачитаю, Станислав. Ирина написала: «Я лет 10 назад съехала со съемной квартиры, которую долго снимала, и там был домовой, который оценивал моих кавалеров, и если ему не нравился, то домофон никогда не открывался, когда они приходили. Но мы не ищем легких путей, все равно шли, так сказать, наперекор ему. И из последнего такого: ухажер ночью, когда спали, он стал душить. И тогда-то я хозяин квартиры и увидела: маленький, рыжий, коренастый, но сильный. И после мысленных обещаний, что больше его здесь не будет, он его отпустил, перепрыгнув через меня. Вот домовой такой хозяйственный, только в направлении женихов был категоричен. Я рассказала подругам. Через некоторое время, конечно, никто не поверил». Ирина написала. И дописала: «Надеюсь, подробности устроят ведущего, любящего мистику. Меня все устроило».
2: Интересненько.
1: Это еще сериал. Причем
2: есть описание конкретное домового.
1: Ты представляешь, ну такое же, ну, можно выдумать, я не спорю, но это же как-то происходит.
2: Ну уж лучше такой домовой, знаешь, который оценивает парней. Может, действительно что-то про них знает.
1: Он что-то знал, он что-то чувствовал.
2: Конечно.
1: Ну, конечно, если мы говорим.
2: Если бы это был домовой такой, который возмутился, а потом обнес их по карманам.
1: Он был бы полезнее, возможно. Алешка, сынок, голосовой прислал, слушаем.
3: Доброе утро, парни.
1: Привет.
3: Я как-то живу в Приморском районе, в Питере, и видел Наталью Морскую пехоту. Мне никто не верит. Я вам больше скажу, я даже дал рубль на проезд. И я думаю, я тогда первый узнал про джип в Москве. Но мы были, к сожалению, в другом культурном городе.
2: Вот даже не знаешь, правда или нет.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Могла же быть.
1: Подведем итоги нашей голосовалки. Что у нас там? Что вы видели лично, но вам никто не поверил? Ну, водители BMW здесь, конечно, победили. 56% перевес. Включенный поворотник на BMW.
2: Это потому что они прямо перли и перли.
1: Красавчики, конечно. На втором месте у нас вариант — это НЛО. Видели, ну, истории-то... Раз-два я общался про это, решили не делиться большинство наших слушателей. И на третьем месте уже получается это дешевый бензин. Вот такие топ-3.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ровно 10.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер час еще с тобой будем здесь, на рекорде. Ну и в этом часе не пропускайте любовный гороскоп и вата-факты, конечно же. К актуальным, самым актуальным новостям, что есть на данный момент. И есть следующее. В Москве все чаще рождаются Зевсы, Посейдоны, Одиссеи и Афины. Мифологические имена стали трендом в последнее время. Пересмотрели Одиссею, да? По данным столичного ЗАГСа, то есть все официально, мы это не выдумываем. С начала этого года 81 девочка получила имя Афина, а двоих мальчиков назвали Одиссей.
1: Также... Куда-то в путь. Его готовят уже, что в 18 парнишка сам.
0: Также в списке есть Дионис, Геракл, Аид, даже что неожиданно. Аид. Прометей, Зевс, Посейдон, Афродита, Гера и Артемида. Нолан, ты чего наделал?
1: Так, древнегреческие боги. Понятно, Зевсы.
0: Не, подожди, а с другой стороны, а чем плохо? Красивые же имена. С чем они ассоциируются?
1: Зевс Иванович. Посейдон Леопольдович. Не, вот это звучит.
0: Посейдон Леопольдович, хорошо.
1: Да, ну...
0: Не, ну почему бы просто не выбрать такое имя? Ну вот, если честно, не вижу в этом ничего прям плохого.
1: Да, в этом нет ничего плохого, просто оно не всегда же подходит. Оно.
0: Не подходит под что? Под
1: ну,
0: общее...
1: Знаешь, меня бы Зевсом вызывали. Я и Зевс. Геракл еще куда ни шло.
0: Зевс Артурович.
1: Да, а вот так вот Зевс.
0: Ну, по-моему, подходит.
1: А зачем они дают такие имена? Типа, в честь бога, который вот великий.
0: Слушай, если в честь бога ассоциативно Аид, ну, такое себе, наверное.
1: Не, почему? Он же классный чувак.
0: Ну, классный чувак, но...
1: Один из трех братьев, которые победили Кроноса.
0: Он там с темным царством, да, по-моему, связан?
1: Он подземным царством, да, заведует такой. Вот. Посейдон-то, понятно, вечно мутный тип какой-то, водяной.
0: Угу.
1: Вот. А Зевс? А отцы не боятся участи, то, что сделал Зевс с отцом?
0: Так это было не было с теми.
1: Это было
0: богами.
1: Давно.
0: Конечно, это уже прошло. Афина, по-моему, красивая девочка.
1: Афина, прекрасное имя.
0: Девичье имя. А то мы тоже, мы всегда осуждаем за какие-то странные имена. А вот здесь я вот ничего такого не вижу.
1: Да, ну, мы не осуждаем. Просто иногда имена прям очень странные, прям совсем. Для Москвы.
0: Представляешь, а потом они все пойдут в одну школу, в один класс.
1: Так,
0: и
1: да.
0: Будет класс Олимпа.
1: Олимпийский пантеон.
0: Да, классно.
1: И у них форма будет школьная своя.
0: Первый, о.
1: Первый, о! В простынях будут ходить. Нормально.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Ну что там?
2: Ну как что, про шампанское, конечно.
1: Ой, мы против алкоголя.
2: Думаю, конечно.
1: Мы про безалкогольное.
2: Да, мы против алкоголя и всех остальных напитков. Но это очень древний напиток, очень интересный, что изначально была такая тема, что пузырики это был побочный эффект, и от них пытались избавиться. Потому что люди делали вино. Они такие, ой, фу, пузырики, мы их не хотим. А потом уже
1: распробовали.
2: Да, поняли прелесть, и наоборот, даже иногда искусственно их добавляли.
1: Девчонки говорили: оставьте, оставьте пузыри, да?
2: Ну, в этом, в ванной, да, мыльной. А, если запустить в бокал шампанским кусочек шоколада,
1: так,
2: то он будет бесконечно тонуть и обратно всплывать. Так, то же самое будет с кусочком изюма. То есть по
1: как
2: своей...
1: вечный двигатель,
2: ну,
1: такой?
2: Почти. По своей тяжести он будет опускаться на дно, потом пузырики под ним скопятся, и они снова, углекислый газ, поднимет этот предмет наверх.
1: Шоколад важен, молочный или горький? Или без разницы?
2: Вот тут не уточняется. Но я думаю, что не очень тяжелое что-то нужно. То есть если монетку туда бросить, вряд ли она там...
1: Ну, протестите, в общем.
2: Да, конечно. Фольга вокруг пробки шампанского появилась в 19 веке. Изначально она служила защитой от крыс и мышей, которые обитали в погребах и защищали вот бутылку. А крысы любили немножечко полакомиться.
1: Они человеческим, что... да, вот этим?
2: Человеческим чем?
1: Напитком.
2: А, я просто думал. Мало ли что.
1: Мы про игристое разговариваем.
2: Просто в те века, знаешь, крысы, они не гнушались много чего поесть.
1: Ты чумной, конечно.
2: Да. И крыс тоже. Вот, защищали, а потом такие красиво. Давайте оставим. И все.
1: И
2: вот
1: стало
2: теперь...
1: фишкой, да?
2: Да, стало фишкой, что теперь фольга. Почти 49 миллионов пузыриков находятся в каждой бутылке шампанского. И они образуются в бокале вокруг даже малейшей неровности. Если она есть, то они там вот вокруг нее собираются. Поэтому бокалы шампанского принято протирать вот бумажным полотенцем. Хлопчатобумажным полотенцем. Для того, чтобы оставались микрочастицы вот волокон, незаметные для нас, но они все равно есть. И вокруг них собираются пузырики. Это красиво, это интеллигентно, это пузырчато, считают они. Пейте наши полотенца, говорят в ресторане.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: и каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 4 августа.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет непросто придумать, как ему жить без вас.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек поведет себя совсем не так, как вы планировали.
2: Близнецы, пора задуматься о том, что вы еще не успели сделать, и срочно начать это делать.
1: Рак, сегодня вашей второй половинке будет довольно просто объяснить вам некую истину.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно привыкнуть к тому, что вы личность самостоятельная.
1: Девы, сегодня у вас же непростой разговор с своей второй половинкой.
2: Весы, сегодня не самый удачный день для перемен.
1: Скорпионы, в этот день не стоит выставлять ваши чувства на показ, берегите все.
2: Стрельцы, сегодня у вашего любимого человека будет игривое настроение, которое вам придется ощутить на себе.
1: Козероги, в этот день не стоит забывать о том, что вы не единственное живое существо на этой планете.
2: Водолеи, сегодня звезды советуют вам поиграть в измену. Не изменять, а поиграть в измену. Примите от кого-нибудь приглашение сходить в кафе.
1: Рыбы, будьте осторожны сегодня с домашними животными, особенно с собаками. Их нрав нынче крайне непредсказуем. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 12 августа россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение. Наибольшая фаза, более 80%, ожидается в Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге. Полное затмение пройдет над Таймыром, затем через Гренландию, Исландию и Испанию. Максимальная фаза наступит в 20:46 по московскому времени. Московский суд отказался признавать авторские права на изображения, созданные с помощью ИИ, включая Мону Лизу с вином и статую Свободы с вином. Суд пришел к выводу, что запросы к нейросети являются техническими действиями и не могут считаться творческим процессом, поэтому такие изображения не подлежат авторско-правовой защите. УАЗ официально присвоил семейству СГР легендарное название «Буханка», при этом заводские индексы моделей сохранятся в технической документации. Производитель уже начал регистрацию товарного знака, и с конца июля новое название используется в рекламных материалах и на официальном сайте компании. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс, Яндекс.Си. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Первое горячее у нас для девушек, конечно. Шопоголики, будущие алкоголики. Такой заголовок. Зависимость от, на покупку напрямую связана с развитием алкоголизма, утверждают психологи. Верите или нет, девчонки, вы верите психологам, правильно?
2: Так это только для девочек, а если вот мальчик шопоголик?
1: Ну, это в принципе, это я просто накинул такую гендерную особенность.
2: То есть им стоит переживать?
1: Да, чувство эйфории от покупок быстро приводит к шопоголизму, из-за чего человек становится уязвимым к появлению новых зависимостей вообще. Чаще всего в этом случае появляется именно алкоголь.
2: Отпраздновать покупку.
1: Да, и говорят прежде всего у девушек это все. Поэтому, девчонки, будьте аккуратны на распродаже.
2: Поэтому он не жадный, он спасает вам жизнь.
1: Он ничего не зажал, да. Просто хочет, чтобы вы были здоровы.
2: Представляешь, такая пара, и он приходит такой уже с бутылкой шампанского или чего там еще, говорит, она говорит, это зачем? Говорит, да я знаю, кто ты. Давай перескочим этот этапчик и сразу сюда. Окунемся в синюю яму.
1: Еще есть горячая новость, и она не очень веселая, Станислав. Все больше людей по всему миру отдаляются от родителей. Согласно опросам, 35% вообще не хотят поддерживать с ними общение, а еще около 30% регулярно конфликтуют. Главная причина – разрыв между поколениями. Многие считают, что родители выросли в совершенно другой реальности и не понимают современных проблем и переживаний. Ну, это стандартная штука. Отцы и дети.
2: Слушай, ну вот у меня под окнами очень много собираются зумеров.
1: Так.
2: Они там тусят.
1: Так.
2: Ну да, мы выросли в другое. И их родители выросли в другое время. В нормальное, судя по всему. И проблемы там были пожестче. Они вот это, я же пришла, да, вот. Я слушал полчаса, честно.
1: Так.
2: За полчаса я не узнал ничего.
1: А должен был вообще?
2: Должен. Ну,
1: ты как общался, подожди, вот на лавочке тогда у себя в Комсомольске?
2: Ну ты приходишь, на лавочке, во-первых, мы так долго не сидели, а во-вторых, ты приходишь и говоришь, у меня проблема. Говоришь, какая? Она мне изменила, не знаю, или он мне не пришел, или мы сейчас пойдем драться. Говоришь, почему? И ты сразу понимаешь проблему. А здесь полчаса бессмысленного, несвязанного разговора.
1: Может быть, это трейлер, это было погружение в ситуацию. Вот может быть такое своеобразное.
2: Так, зумеры, не отдаляйтесь от родителей. Что бы они вам ни говорили, они вас любят. Это родные вам человечки.
1: Ну, ты воспитатель вообще, конечно.
2: Иначе получите леща.
1: Тут уже
2: воспитатель я так себе, конечно, да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: оперы.
1: Вот ты, Станислав, меня спрашивал, да?
2: Так, подожди, я где-то проштрафился, что ли? Или
1: короче, я новость только что увидел. Самое так. актуальное, что есть. Сократить население Земли вдвое до 4 миллиардов человек предложила группа ученых из Италии и Великобритании. Таноса, помнишь?
2: Да, помню.
1: Та же самая история, они предлагают.
2: А каким образом?
1: А, вот
2: камни бесконечности им нужны?
1: Да. По их мнению, это можно сделать за 200 лет, что поможет снизить нагрузку на природные ресурсы, сократить выбросы вот этого СО2, сохранить биоразнообразие, как они заявляют. Ну, пока реклама так себе.
2: Да хватит называть людей биоразнообразием.
1: И улучшить качество жизни. Но, что самое интересное, они не обозначили как. Они говорят, просто сократить вдвое. Что за планы опять глобалистов?
2: Слушайте, у Дэн Браун, по-моему, писатель, который пишет про доктора Лэнгдона, если помните, Код да Винчи он писал. Я не помню, как называется книга его. Там была такая же тема про сокращение количества людей. Mm-hmm. И все думали, что это вирус, который убивает людей, mm-hmm. а это был вирус, который каждую вторую, третью женщину делал бесплодной.
1: Ничего себе.
2: Это жестокий метод. Он отвратительный, мерзкий, но там врач называл его гуманным. Угу. И о чем это говорило? Люди не умирают, но и не рождаются новые. И за определенное количество времени количество людей на планете сокращается. Но так делать нельзя. Может быть, просто нужно осваивать новые ресурсы и улучшать жизнь таким образом, чтобы количество людей на Земле могло угу. существовать нормально.
1: Мы тебя отправим на Россию-2.
2: На Россию-2.
1: Как раз таки в программу, возможно, какую, где будут обсуждать вот подобные темы, а ты от нас пойдешь.
2: Я пойду.
1: От рекорда ты пойдешь.
2: Все, нормально.
1: Мы решили так.
2: Чтобы никто так говорил, так заткнись! Заткнись! Я говорю, сам заткнись! Вот мы уже плещем воду друг другу в лицо.
1: Да-да, потом
2: пойдешь. И я такой, я за гуманные методы, и с локтя его такой.
1: Не, ну новость очень странная, как по мне. Ученые, причем Италии и Великобритании.
2: Очень странно.
1: А давайте, за 200 лет.
2: Так, еще раз, кто? Италии?
1: И Великобритании, да.
2: А, хорошо, что не это, не другой страны. А то было один раз уже, когда итальянцы там что-то...
1: В общем, надо думать. Мы бы обсудили это с вами еще часа три, но, к сожалению, утреннее шоу сегодня подходит к концу. Да, друзья, спасибо вам большое за это утро. Хорошего вам дня. Завтра услышимся с вами вновь. Никита и Стас, вейкаперы.
2: Всего прекрасного продолжения этого дня. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие три часа буду вместе с вами. Друзья, Радио Рекорд объявила лайнап. Это все фестиваль «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Для любителей скандинавских мифов новая глава легендарного драм-н-бейс шоу перенесет нас с вами. В самые неожиданные обстоятельства будут асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. Все это пройдет в ВК-стадии. Выйдут сразу три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Это все Кашин, Крот, CA2K и Гвоздь и многие другие. Все это пройдет 31 октября в Москве, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Обязательно рассказывайте, друзья, в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», с кем увидимся, кто собирается. Давайте пока переходить к музыке. В этом часе Полис in Paris и Ида Галич. Бизи.

слушаем трек от Now and the Warning to Carson Newhart. Также появится Don Diablo с работы Go Home и Stranger. Откроет этот час трек от Double & Roxon, Vertigo, Record Mix, и все это рекорд Dance Лето. Рекорд.

руки и стройные ноги растут из одного и того же места. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США планируют попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели, заявил Рубио в эфире Fox News. При этом он отметил, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, мешающие достижению соглашения. Они хотят заключить сделку, но для этого потребуются уступки от обеих сторон.

0: камер попросили правительство разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и аналогичных нарушений правил дорожного движения. Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, но нарушителя нужно задерживать и вручать ему протокол лично. Москва, Челябинская область и Ингушетия заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству дорог. В конце списка оказались Кировская, Волгоградская и Архангельская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде. Лето!

Начинаем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы летаете? Вот самолет без окон хотят запустить уже к 2030 году. Американский лайнер сможет перевозить до 250 пассажиров и расходовать почти на 50% меньше топлива благодаря необычной конструкции «одно крыло». Вместо привычных иллюминаторов пассажиров ждут огромные экраны с панорамным видом наружу, а сам салон обещают оформить как просторную гостиную. Первый прототип должен подняться уже в воздух буквально через год. Ну вот на фотографии выглядит, конечно, ценить в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Многие другие новости там также вы сможете найти. Заходите, смотрите, оценивайте, как вам такое решение. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Работа от класса, Wicked Game, Record Remake.

0: Record. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Рекорд. Новости.
1: Сотрудникам складов в Валберес с 3 августа запретили проносить на работу смартфоны, следует из распоряжения компании. Согласно ему, с собой разрешается брать только кнопочные телефоны без камер. Новые требования в компании назвали дополнительными мерами безопасности, направленными на предотвращение несанкционированной съемки. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad, национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС. Но компания выполнила требования лишь частично. Первый серийный полностью импортозамещенный лайнер MS-21-310 впервые поднялся в небо, сообщил Минпромторг. Полет продлился более часа на высоте до 6000 метров и приборной скорости до 600 км в час. В ведомстве заявили, что самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
0: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

В эфире «Главный танцевальный», стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, листала тут телеграм-канал «Наша Радио Рекорд», и вот что нашла. Значит, одиноких россиянок старше 28 лет хотят полностью освободить от работы по пятницам для поддержки демографии. Общественники считают, что это даст девушкам больше времени для себя и личной жизни. Нет, ну а что? Ну а что? Ну приятная информация. Ну, я вот с ней согласна. А что думаете по этому поводу вы? Надо ли нам, девчонки, такое время-то для себя? Ну, как будто бы да, да? Если вы согласны, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Я же пока расскажу о музыке. В этом часе «Винтаж Калчен», «Габс», «Лост».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет: сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва пока не видит конструктивных предложений со стороны Запада по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, западные страны продолжают использовать ультимативную риторику и пытаются оказывать давление на Россию. Приложение Telegram исчезло из App Store сразу в нескольких странах, убедились корреспонденты ТАСС. Так, мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер продолжает работать. Глава российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ может расширить географию зарубежных трансляций. По его словам, лига уже возобновила показы матчей в Бразилии и Китае, а интерес к покупке прав проявляют и другие страны. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванекс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Рекорд. Прям лето.

0: мобильном приложении «Рекорда». Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. Друзья, иногда самые большие интернет-тренды, согласитесь, появляются вообще из непродуманных рекламных кампаний и не из работы профессиональных команд, ну а просто вот случайно. Один какой-нибудь неловкий момент, и его уже повторяет весь мир. И именно так случилось с маленьким ребенком, который случайно запустил настоящий флешмоб. Если вы видели, он взял телефон, сделал селфи и опубликовал снимок в аккаунте компании своей мамы, саудовского бренда. Вместо того, чтобы удалить этот пост, компания оставила его, и неожиданная публикация стала очень даже вирусной. В итоге идею подхватили крупные бренды и организации от Uber и BMW до McDonald's, IKEA и даже Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы этого еще не видели по каким-то причинам, срочно всем смотреть. Это очень милый и забавный тренд, и получается, что иногда для его создания нужен вообще не гениальный маркетинг, а просто детская любознательность и случайное нажатие кнопки. Ну а какой самый случайный или странный пост в интернете вы помните, который внезапно стал популярным? Давайте писать об этом в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Я расскажу о треках в этом часе. Джоэль Кори, Whispers.

Record. Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД России напомнило, что жертвам дистанционных мошенников, передавшим деньги курьеру, необходимо сразу обратиться в полицию. Также важно как можно подробнее описать курьера, место, время и маршрут его передвижения. Это может помочь установить злоумышленника по камерам и задержать его. Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток, следует из приказа Минтранса России. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Неймар заявил, что может завершить карьеру в 2027 году. Бразильский нападающий намерен сначала доработать контракт с Сантосом, а затем решить продолжать выступление, сменить клуб или завершить карьеру вовсе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде.
5: Yeah!

Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, помните разговор о том, что зрителям уже надоели фильмы про супергероев? Так вот, кажется, что киноиндустрия решила проверить это на практике. И вот новый фильм «Человек-паук. Новый день» показал невероятный старт в прокате за первый уикенд. Картина уже собрала около 927 миллионов долларов по всему миру. Но это второй лучший результат в истории кино после, знаете кого? «Мстители. Финал». Тогда он на старте набрал рекордные 1 миллиард 220 миллионов долларов. Заодно фильм установил новый рекорд внутри франшизы «Человек-паук», обойдя старт «Нет пути домой». Так что, похоже, зрители все еще готовы идти на супергероев, несмотря на эти разговоры. Главное, чтобы история действительно цепляла. Ну а как думаете вы, супергеройское кино еще долго будет на вершине или все-таки пора уступить место новым жанрам? Пишите мысли в чате рекорда. Все это, как всегда, под лучший танцевальный. Расскажу о треках в этом часе. Новинка от Кайго «Take Me Back». Отличная работа от Calvin Harris «Satisfies». Еще услышим классную работу от Tiesto «Don't Lose Your Head». Еще дождемся DJ Smash BMW. Открой час Offenbach с треком «Miles Away» — это рекорд «Dance».

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США закроют дипмиссии в Канаде, Японии, Индонезии и других странах, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений. Но на данный момент сокращения коснутся лишь 5 из них. В Эстонии из-за новых языковых требований уволят более 100 сотрудников детских садов. В Нарве расторгают договоры со 108 помощниками воспитателей, которые не подтвердили знания эстонского языка на уровне не ниже B2. Власти города считают, что их обязанности смогут выполнять другие сотрудники. После выхода фильма «Одиссея» в Москве вырос интерес к именам из древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах зарегистрировали 81 девочку с именем Афина и 2 мальчиков по имени Одиссей. Среди новорожденных также появились Дионис, Аид, Афродита, Зевс и другие имена из греческого пантеона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Record. Dance Radio. Первая танцевальная радиостанция России на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Ребят, всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайший час я буду с вами. И я предлагаю вам сегодня немножечко поностальгировать. Согласитесь, есть вещи, которые вроде бы вот совсем простые, но стоит только их увидеть, сразу приносишься, ну, например, в детство. Запах старой книги, любимая игрушка, первая приставка, ну или вообще какая-нибудь мелочь, которая почему-то осталась в памяти на всю жизнь. Так вот, у меня сегодня утром именно так и случилось. И теперь я предлагаю вам вспомнить, какая вещь из детства до сих пор вызывает у вас улыбку. Это может быть любимая игрушка, предмет из комнаты, ну или что-то вообще совсем неожиданное, что связано с теплыми воспоминаниями, может быть, даже не из мира детства. Пишите в комментариях свое имя, возраст и ответ на этот вопрос. Мне будет безумно интересно почитать и посмотреть, какие вещи, может быть, объединяют разные поколения. Делитесь, что из детства вы бы с радостью вернули себе прямо сейчас в чате Рекорда. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Тиесто, Эко Сакс Финале. Еще один свежак от Алок и Дженнифер Лопес. Чуть позже здесь Эйв, Meet Me in the Dark. Еще дождемся Yardbox с треком Graceland. Открою час Sony for the Radio DM Poppy Bascom. Think about us. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетическая политика уничтожают Европу. В качестве примера он привел Великобританию, отметив, что страна, несмотря на ресурсы Северного моря, продолжает закупать энергоносители у Норвегии. Приложение Telegram исчезло из App Store сразу в нескольких странах, убедились корреспонденты ТАСС. Так, мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер продолжает работать. Россиянам официально разрешили совершать коммерческие полеты на воздушных шарах. Первая в стране авиакомпания получила сертификат на такие рейсы. Первые полеты запустят над Алтаем, а в дальнейшем планируют расширить маршруты на другие регионы России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет: сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина, и новости у нас просто огонь. Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Викинги и силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцене ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Псинхра, Крот, Сей2Кей, Гвоздь. 31 октября Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Класс в этом часе и Wicked Game. Еще впереди Баусы и Магнетик. Конечно, Олеса и Саша «Destiny». Ну и непременно Анкл Флекс СМС.
1: Обещала никогда не говорить мне о любви. И что в нас, ну никогда не погаснут все огни. Но
0: уже сейчас, в начале часа, Эвелин Рокстон и Вертиго. И все это Рекорд Дэнс Лето.
2: Рекорд.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Сотрудникам складов «Валберис» с 3 августа запретили проносить на работу смартфоны, следует из распоряжения компании. Согласно ему, с собой разрешается брать только кнопочные телефоны без камер. Новые требования в компании назвали дополнительными мерами безопасности, направленными на предотвращение несанкционированной съемки. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad, национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС. Но компания выполнила требования лишь частично. Первый серийный полностью импортозамещенный лайнер MS-21-310 впервые поднялся в небо, сообщил Минпромторг. Полет продлился более часа на высоте до 6000 метров и приборной скорости до 600 км в час. В ведомстве заявили, что самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
0: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО СЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вкусный!

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Тут знаете, что случилось-то, пока я молчала целый час? Музыку все слушали. У нас тут поблажки для девушек подъехали, очень приятные. Итак, одиноких женщин предложили освободить от работы, от трудов праведных исключительно по пятницам. Общественники все это рекомендуют, знаете для чего? Для того, чтобы девушки могли как-то улучшить свою личную жизнь. Дополнительный выходной поможет женщинам чаще ходить на свидания, создавать семьи и вообще положительно повлиять на демографию. Как вы на это смотрите? Я вот, знаете, немножко удивлена, что парням почему-то не предлагается тоже отдохнуть в пятницу. Но вот девочки будут отдыхать, да, на свидание с ними кто ходить, если все мужчины будут продолжать сидеть в офисах, да? Как-то немножко пока пазлик не складывается. Друзья, вообще заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте, чем вы обычно занимаетесь в свои внезапные выходные. Я вот знаю, что многие очень любят уборку. Мне это совершенно не понять, но мало ли, в общем, чем себя тешите и радуете. Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Бонни Бенасси в этом часе. Every single day.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. Это все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД России напомнило, что жертвам дистанционных мошенников, передавшим деньги курьеру, необходимо сразу обратиться в полицию. Также важно как можно подробнее описать курьера, место, время и маршрут его передвижения. Это может помочь установить злоумышленника по камерам и задержать его. Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток, следует из приказа Минтранса России. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Неймар заявил, что может завершить карьеру в 2027 году. Бразильский нападающий намерен сначала доработать контракт с Сантосом, а затем решить продолжать выступление, сменить клуб или завершить карьеру вовсе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В Ленте! Опасная атака.
11: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
13: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет: сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.

Зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

0: Да, друзья, всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а сейчас я тут не одна в эфире в кои-то веки буду. Ну, наконец-то, знаете почему? Потому что наступило время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. Я напомню, что весь день вы ловили в эфире треки «Анима», отправляли слово «Анима» в чат нашего мобильного приложения Радио Рекорд. Ну и все, у нас на сегодня уже подсчитаны результаты, работали статисты, это правда. И победителем сегодняшнего дня становится Никита. Никита, привет!
1: Привет.
0: Что самое интересное, друзья мои, вне эфира Никита, кажется, не очень поверил, что ему действительно звонят с любимой радиостанции, с рекорда и так далее. Никит, надо еще сейчас будет поверить в то, что ты действительно большой молодец, ты у нас на сегодня победитель. Рассказывай вообще, давно ли слушаешь аниму, как часто тебе везет в принципе?
1: Ну, вообще на рекорде в Нижнем уже не раз выигрывал. Ага. Вы мне даже мерч недавно отправляли.
0: О, мерч,
1: поэтому
0: да?
1: Поэтому я вас... частый слушатель.
0: Получается, одним мерчем больше получается. И не только. Не зря это говорю, кстати. Никита, вы получаете мерч-пак, Радио Рекорд и приглашение на эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Ну и самое-то интересное у нас, конечно же, впереди. Все результаты недели суммируются. Уже в пятницу мы объявим самого-самого внимательного слушателя. Главный победитель получит путешествие мечты на двоих. Стамбул. Концерт «Анима», закрытая припати на яхте, перелет, проживание и полная организация поездки. Вам останется только собрать чемоданчик, ну и, конечно, наслаждаться приключением. Ну, а если сегодня победить не удалось, ну, друзья, не переживайте. Продолжайте слушать эфир, ловить треки «Анима», отправлять слово «Анима» в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» и продолжать набирать очки с рекордом на «Анима».
2: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США планируют попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели, заявил Рубио в эфире Fox News. При этом он отметил, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, мешающие достижению соглашения. Ранее Трамп выразил мнение, что и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, но для этого потребуются уступки от обеих сторон. Операторы дорожных камер попросили правительство разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и аналогичных нарушений правил дорожного движения. Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, но нарушителя нужно задерживать и вручать ему протокол лично. Москва, Челябинская область и Ингушетия заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству дорог. В конце списка оказались Кировская, Волгоградская и Архангельская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире — это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить...

0: 20 минут на рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что ни на есть, начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», а это мы, Кремов Хрусталев. И стало быть, как всегда, вместе с тобой в течение ближайшего часа будем обсуждать разные, ну, порою странные, разумеется, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Кто сказал, что в нашей развлекательной программе мы не можем обсуждать войны и катастрофы? Еще как можем! В 1859 году мы бы вполне могли обсудить так называемую «свиную войну», бескровный территориальный конфликт между США и Великобританией на островах Сан-Хуан, где единственной жертвой стала застреленная американским фермером свинья. Ну или, например, катастрофу под названием «Лондонский пивной потоп» 1814 года, когда лопнул огромный 7-метровый чан с пивом, которая снесла кирпичную стену и затопила целый район. Но поскольку на дворе не 1859 и не 1814 год, и мы не на островах Сан-Хуан и не в Лондоне, войны и катастрофы мы здесь не обсуждаем. А обсуждаем мы здесь совершенно на другие новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Москве все чаще называют детей в честь героев и богов древнегреческой мифологии. По данным ЗАГСа, с начала года имя Афина получили уже 81 девочка, а одиссеями стали двое мальчиков. Среди редких имен также встречаются Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей, Дионис, Аид, Афродита, Гера и Артемида.
2: Дионис? В смысле Дионис?
1: А мне нравится Дионис.
2: Ну, красиво. Да, так, Дионис, конечно, это по-новому, но красиво. Не, слушайте, ну, Дионис, это я понимаю. Тут вопросов нет. Это все-таки бог вина. Обычное дело. Будущий алкаш. Да, батя был Бахусом, то есть древнегреческим алкашом, да, а сын Дионисом.
1: Раньше они Денисами были.
2: Да, читы, а сейчас можно уменьшительно ласкать на Диня, Диня Мартиня. Окей, Дионис, я понимаю, но Аид, это вот уже тревожный колокольчик. Аид это, собственно, бог царства мертвых подземного, да, это типа уже алкаш в квадрате. То есть Дионис это уже как бы, это, то есть Аид это уже убитый Дионис, да. Или как?
1: Ну, самое опасное, как бы такое неоднозначное имя Гера. Во-первых, нужно знать, что это не Гера, он же Гоша, это женское имя Гера. То есть это как бы на будущее. И во-вторых, как бы, тут как бы, ну, из песни слова не кидаешь. Гера, как знаем, она жена Зевса. И сестра Зевса. Одновременно. Так вышло. Такие древние греки были.
2: Не надо им этого знать. Не надо. Они уже назвали.
1: Какой себе бэкграунд?
2: Вы понимаете, вы сейчас делаете страшную вещь. Сейчас они послушают и побегут обратно. Они же, ну, просто, ну, вряд ли понимали, какими именами они вообще называют, да? Я думаю, что просто они даже просто не знают, что означают эти имена. Просто красивый Гера, Дионис. Ну, просто, видимо, знаете, просто захотел назвать сыном словом из трех букв. И было два варианта. Одно было неприличное, а другое Аид. Вот назвал последним. Но знаете, что меня удивляет больше? Это же в Москве, да, было сказано?
1: Да. В Москве на Олимпе.
2: То есть, да-да, хотя Парнас у нас здесь в Питере. Да, то есть по Москве, я так понимаю, скоро будет гулять Дионисий и Аид. То есть Колян, Серега и Аид. Да, Тоха, Лысый и Дионисий, да?
1: И Гера, непонятно кто. И мальчик, и девочка. Брат и сестра, как бы, близнецы.
2: Я в Москву больше не ногой. Не хочу попасть в лапы Аида и спиться с Дионисием. Но только объясните мне, почему они... Это же, если это в Москве, почему они не на там, Дионис, там, кто там, да, Геракл, Посейдон? Окей, но почему в Москве они никого не назвали именем Эрос? Эрос, бог любви и покровитель юношей. А в Москве это имя было бы более актуально, чем Дионисий. Дионисий, там, Бахус, там, да, кто там, Вавак, это, так сказать, подчелябый.
1: Звучит, звучит, классно звучит. Эрос Арутюнян. Типичный москвич.
2: Или Эрос, да, или Эраст практически. Эраст Киркоров. Или Бахус Басков. Очень так по-московски.
1: Ну, Басков не такой, ну, так себе Бахус. Ну, вот Лепс вот, больше как бы, тянет с вилкой на столе, на Бахуса.
2: Но он уже Лепсус, точнее Лепс. Но, ребята, смотрите, какая штука интересная. Ведь на самом деле, ведь не зря же наш народ думали, что они закончили называть там своих детей Луна, или как там они их назвали, Кирпич, да? Нет, дальше пошли. Теперь древнегреческие имена в моде. Но это, естественно, Москва... А что, Москва такой древнегреческий город, да? И по большому счету, ну, это же второй Рим, да?
1: Ну, третий Рим.
2: Ну, третий, да, извините. Ну, а Рим хоть и не Греция, ну, вот вспомнили. Я понятия не имею, почему это так. Да это и не важно. Важно другое. Важно, что люди хотят вот Ну, надоела эта бытовуха. Ну, надоел этот Леша, Саша, Андрюша. Ну, вот здесь уже, во, где этот Саша сидит.
1: И вот здесь он напротив вас сидит. И Андрюша напротив меня сидит.
2: Вот, вот это все вот здесь. Хочется быть Гераклом. И вопрос, вот какое бы ты имя... Вот у тебя имя, и, скорее всего, оно простое. Даже если тебя там родители оригинально назвали там Тимофей. Ну, все равно это... Хочется быть Прометеем. Хочется быть Афродитой. Какое имя бы ты хотел иметь? Может быть, древнегреческое, может, древнеримское, может, древнеегипетское, может быть, какое-то просто...
1: В честь какого-то известного персонажа, например, там, Шарль в честь Д'Артаньяна. Да, вот, я вот всегда мечтал.
2: Или Шар в честь воздушного шара. Какое бы имя бы ты... О каком имени ты мечтаешь, но боишься сказать? Здесь не бойся. И почему? Это самое важное. Вот не просто там, да, хочу... Вот если бы меня звали Шарль, да? Например, Шарль... это почти Жан, да?
1: Ну, не совсем. Ну, да, почти Жан, но Шарль. Разница небольшая.
2: Или там Перо, например. Или Пьеро, да, тоже хорошее имя. Вот какое оригинальное имя тебе идет? Не вот эта вся бытовуха, а ты чувствуешь, что... Да, тебя зовут Антон, но внутри ты Пьеро. Или...
1: Там. Ну, в общем, вы
2: или
1: поняли,
2: Людовик,
1: да.
2: Там, да? Да, вы все поняли, обсудим в народных новостях.

0: Шоу.
1: Мопед с надписью «Спаси и сохрани от гаишников» не спас жителя Мариэл от гаишников. Нетрезвого 38-летнего мужчину остановили за рулем, после чего суд лишил его прав на 2 года, назначил 160 часов обязательных работ и конфисковал мопед с наклейкой «Оберегом» в пользу государства.
2: А, ну так значит, все-таки спас. В пользу государства. Это может быть в пользу полковника ГАИ. А полковнику ГАИ гаишники точно не страшны.
3: Ну да, ну его-то не спас конкретного этого,
2: этого
3: жителя,
2: да.
3: Там чего там, Мариэл.
2: Но теперь же это же и мопед-то не его. Значит, мопед спас его, того, каково он, а он сейчас государственный. А объясните мне, я что-то не очень понял. А что значит конфисковали мопед с наклейкой в пользу государства? А какая польза государства от мопеда с наклейкой «Спаси и сохрани от гаишников»? Как его государство использует на благо Родины и своих граждан?
3: Ну, я думаю, что наше государство в мудрости своей отдерет наклейку «Спаси и сохрани от гаишников», и господи, мопед уже без
2: я
3: наклейки...
2: Я уж подумал, отдерет этого нет, хозяина зачем? Мопеда.
3: О, нет, ну да. И будет вот чистый, нулевый такой практически мопед. А мопед в хозяйстве
2: нет,
3: всегда
2: пригодится, конечно. Нет,
3: для государства тем более.
2: А может быть, наоборот, какой-то большой начальник будет на нем теперь гонять. С наклейкой «Спаси и сохрани от гаишников» и с мигалкой. И на мигалке тоже наклейка «Спаси и сохрани». Хотя, конечно, нет, мигалка сама по себе – это лучший оберег, да? От гаишников.
3: Ну, конечно, разумеется. От кого угодно это лучше. Но там, хотя вот у него была еще одна наклейка. Он там полный фарш был по этому мопеду. Я видел фотку. Там у него был оберег не только от гаишников, но еще и от баб. Было написано, там, занят, есть подруга на другой наклейке.
2: Да.
3: Он видел такой красавчик, что все бабы в Мариэл на него просто прыгают, пока он на мопеде едет.
2: Значит, уже нет подруги. Потому что все, какая подруга, значит, кому он без мопеда нужен? Значит, это не сработало, да? Но в любом случае, значит, вы думаете, эту наклейку государство отдерет?
3: Отдерет.
2: Все
3: отдерет.
2: Есть интересно, как его использует государство. Может быть, знаете, вот... Ну, вот раз уже его конфисковали, может его переделать на гаишный мопед? А надпись, например, «Спаси и сохрани от гаишников» переделать на надпись «Спаси и сохрани от управления собственной безопасности».
3: Пока это актуально очень, да, для всех сотрудников. Да, это тема.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Власти Красногорска потратили около 4 миллионов рублей на фейковые жалобы, чтобы соседние города выглядели хуже. По данным СМИ, нанятые люди фотографировали ямы и проблемы с благоустройством в Химках, Одинцове и других муниципалитетах, после чего массово отправляли обращения по 300 рублей за снимок. Благодаря такой схеме Красногорск вошел в число лидеров по благоустройству, но теперь ее организаторам грозит уголовное дело.
2: Вошел в число лидеров по благоустройству за счет опущенных Химок.
3: Ну да, это же веселее гораздо, чем у себя, как бы. То есть там такая, ну, такой негативный отбор такой, да?
2: Конечно. И вот как она несправедлива. Смотрите, город Красногорск в списке благоустроенных, а им грозит уголовное дело. То есть, смотрите, они, значит, администрация герои пожертвовали собой и Химками, да, ради благоустройства. Но тут, конечно, все-таки главное слово грозит. Но грозит — это еще не факт, что разразится.
3: Да, конечно, да? Потому что, смотрите, они ничего плохого не делали. Они же не бурили по ночам в Химках ямы специально. Они фотографировали уже существующие, да? Как бы, то есть, в принципе, вот это вот...
2: Конечно.
3: Выполняли гражданскую работу как бы за жителей Химок.
2: Ну и давайте признаем, и все-таки Химки им удалось опустить хорошо, да? Только за это премия, ну, полагается.
3: Огласки отдали вот это все, да?
2: Ну, конечно, конечно, да.
3: Не сами разрушили там Одинцова там.
2: Ну да, просто чисто, да.
3: Чисто, да, правду рассказали про
2: это. А почему именно Химки и Одинцов? Нет, ну понятно, что это, ну, собственно, как и Красногорск, тоже Московская область. Но почему, например, они не изгадили Электросталь, там, или Дедовск, или там Домодедово? Может, у кого-то из администрации Красногорска в Электростале бабушка живет? И дедушка в Дедовске, и Домодедушка в Домодедово, например.
3: Ну, а вторая бабушка на Бабушкинской в Москве. Но нет, конечно. Же. Просто все же знают, нормальные, культурные, образованные люди, что с давних времен как бы ведется борьба, война между Химками и Красногорском. Еще удельные князья Химок ходили войной на Красногорск, нанимали половецкие племена, чтобы они там разрушили, придали огню.
2: Чтобы это князя старинный. Химичева, да?
3: Да, как, да. Да. Князь Химик знаменитый.
2: А Слобний и с Орехово-Зуево?
3: У них мир.
2: Хорошие воспоминания, может. Да. Может, кто-то первый, знаете, может, кто-то из администрации первый раз там кого-то налобнил и на ореха назуевил. Это был их первый опыт. Знаете, бывают просто такие чисто сентиментальные мотивы. А, хотя, может быть, они эти города подгадили. Мы же не знаем, там сказано просто про Одинцов и Химки. Но, окей, объясните мне, пожалуйста. Во-первых, я, конечно, думал, что вот я про наших вот таких вот милых чиновников на местах, я думаю, что я ничего интересного про них уже не узнаю. Да, ну, так сказать, там... Думаю, что это все. Нет. Значит, они, значит, еще массово отправляли сообщения, да, по 300 рублей за снимок.
3: Нормально, кстати. 300, как бы, это 300.
2: Ну,
3: это...
2: На 4 миллиона, там было сказано. Объясните мне, а неужели вот проще опустить Химки, чем благоустроить свой Красногорск? Или что там, в Красногорске так все запущено? Не, ну понятно, что деньги на благоустройство, они там разворованы. Но ведь на то, чтобы зачмырить Химки, тоже нужны деньги. Вот они потратили 4 миллиона, да, на опущение Химок. Но ведь на эти 4 ляма, конечно, это немного, но на них тоже можно было потратить на благоустройство Красногорска.
3: Ну веселее же, как бы, движуха же в том, что как бы фоткать чужие города.
2: А может быть, просто на 4 миллиона Красногорск уже не спасти?
3: Ну, там, этот знаменитый, да? Красногорский провал, этот каньон.
2: Проще, да, Химки изгадить. А зачем благоустраивать что-то, когда есть... Вот, пожалуйста. Ну, и, значит, истратили 4 миллиона. А вот интересно, а что вот чиновники придумают дальше? Вот сейчас их уголовное дело грозит. Но ведь, на самом деле, есть же города и более запущенные. Есть такие города, что, чтобы сымитировать их благоустройство, одними фотками тут не обойтись. И чтобы отвести внимание от своей неблагоустроенности, Химки уже, знаете, фотками не обойтись. Химки нужно уже будет просто уничтожить. И уже администрации им придется уже поработать самим. Тут администрации уже придется лично ездить в Химки и наваливать кучу на каждом углу.
3: Да,
2: буквально.
3: Но делать это ночью, конечно же, разумеется, надо. Ну, да, то есть, днем, да, вас, конечно, в Химках спалят.
2: Да, в Химках нужно будет похимичить.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крафт-шоу.
1: В Таиланде мужчина, которого поймали за попыткой снять видео под юбкой посетительницы торгового центра, заявил, что просто ловил покемонов в Pokemon Go. Женщина заметила, что незнакомец ходит за ней по всему ТЦ и постоянно держит телефон под странными углами. Когда охрана остановила подозрительного мужчину, тот объяснил свое поведение поиском покемонов. Прямых доказательств найти не удалось, поэтому заявление в полицию пострадавшая писать не стала.
2: Доказательств? Я не понял. То есть полиция не нашла под юбкой покемонов? Или полиция не нашла под юбкой женский половой орган? То есть то, что снимают, собственно, извращенцы.
3: А это Таиланд, на секундочку. Там под юбкой может быть и мужской.
2: Сюрпризов. Нет, но каких доказательств мне удалось найти? Потому что нет, ребятки, тут юридически все предельно просто. Доказательная база абсолютно прозрачна. И прима причем. Потому что тут одно из двух. Если, значит, как этот вот чувак, который снимал, если, как он утверждает, он под юбкой ловил покемонов, то у него под юбкой должны быть покемоны. И это доказательство будет в его пользу. Или наоборот, у нее под юбкой нет покемонов, но есть пиписка. И тогда он виновен, и потому что он хотел ее снять. Как это нет доказательств? Так покемон или пиписка?
3: Тут очень сложная такая юридическая коллизия, потому что покемоны, насколько я понимаю, вот в этой игре, хотя я чисто теоретически не играл в нее ни разу, они имеют...
2: Про пиписку или про покемонов?
3: Про покемонов.
2: Не говорите только, конечно, что вы не играли
3: вот,
2: в первую.
3: Вот, и вот как бы они-то самое... имеют обыкновение перемещаться. То есть то, что они были в какой-то момент под юбкой у гражданки Таиланда, а потом куда-то свалили нафиг оттуда. И тут не докажешь. Вот трус... только что были-то.
2: Ну это да, конечно. То есть нет, ну да, в этом смысле да. А если, например, еще, да, согласен. А если еще коллизия, как вы выражаетесь, еще сложнее. А если под юбкой нашли и пиписку, и покемонов?
3: Ну это вот приятное с полезным называется.
2: А их хорошо под юбкой искали? Вообще, полиция нормально проверила?
3: Ну, полиция, конечно, они там все проверили, профессионалы.
2: Ну, правда, там есть одно обстоятельство, которое все-таки свидетельствует в пользу этого чувака. Там же было сказано, что, значит, женщина заметила, что незнакомец, значит, ходит за ней по всему ТЦ и постоянно держит телефон под странными углами. А под странными. То есть, все-таки, если бы он ловил не покемона, а писюмона, то он держал бы под прямым углом.
3: Ну, не, ну это по-разному. Тут, знаете, вот мне тут рассказывали, что можно... Это, что, она перемещается, там, знаете, может, по эскалатору вверх поехала, вниз, там разные углы нужны.
2: Для покемонов да, тоже. Знаете, я просто не знаю. Мне кажется, что там просто... А так, знаете, ну тут все-таки... Тут либо покемон, ну либо это криворукий извращенец.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Слушайте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: бы это ни было странно, но все-таки писать на радио – это лучше, чем говорить с телевизором и ругаться с утюгом. Именно поэтому вы так и делаете, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи. Как обычно, читаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Че там?
1: Ну, тут у нас была новость, что в Москве все чаще и чаще называют новорожденных в честь героев и богов древнегреческой мифологии. Появились очень много всяких Зевсов, Посейдонов, Гераклов, Гер и прочее. И вот мы спросили тебя, какое бы ты хотел себе имя? Какое-то необычное, какое-то со смыслом какой-то, там, в честь каких-то древнегреческих богов, в честь каких-то героев литературных. И почему? Давайте перед тем, как начать эти варианты, я вот почитаю одно сообщение. Знаете, когда появляется любая новость из Москвы, у нас, по крайней мере, в нашем эфире, сразу же начинается некое брюзжание в регионах. Вот, например, Дмитрий пишет. Да, я Москву тоже не понимаю. То ли их скортницы, то ли жигалы. Это очень страшно. Вот что бы про Москву бы мы не сказали, там, да, вот любая новость.
0: Как, Москва, это вообще очень страшно для наших регионов.
1: Триггер такой.
0: Включая, конечно, вообще для россиян, которые живут не в Москве, то есть для 99,5% России, Москва это вообще страшно.
1: Ну, все, что
0: да. Там какие-то люди такие ходят, Киркоров этот в перьях, да? Ну, а причем это сам этот чувак, я же видел это сообщение. Знаете что? А знаете, какое его сообщение до этого было?
1: Нет.
0: Я просто скажу так, на всякий случай. А до этого его зачем сначала так? Я сам из Москвы.
1: Ну, в общем, поэтому и боится
0: конечно,
1: вдвойне.
0: Конечно, это самое страшное, разумеется. Тем более страшное, разумеется.
1: А вокруг все эти, как жигалы ходят.
0: Поэтому Москва страшна всем. А в Москве тоже страшно. Знаете, вот ты, москвич, и ты каждый день видишь то, что вокруг тебя в Москве. Мы же все этого не видим.
1: Нет,
0: мы не видим.
1: До нас слухи доходят. Если что, мы в Питере находимся, если кто не знает. Начал только нас слушать.
0: А что мы не из Москвы. В Питере не так страшно.
1: В Питере только полегче. Да. И вот по поводу имен. Мне кажется, Эректус норм имя. Когда знакомишься с женщиной, она сразу понимает, что норм. Все, видимо. Как корабль же назовешь, так он и поплывет же.
0: Да, это действительно классное имя, но, к сожалению, все да. Больше и больше в России людей с именем Пол Шестовус. Увы, потому что я вот недавно читал статистику, у людей реально очень плохо стоит. Реально,
1: ну, стресс, экология.
0: Да. На одного эректуса 20 полшестого.
1: Ну, что-то с эректусом еще есть другой, как бы, аспектик.
0: И один нестоимус. Кстати, у меня есть знакомый.
1: Нестоимус. Как Нострадамус, только нестоимус.
0: Нет, я просто думаю, рассказывать.
1: Не, не надо.
0: Нет, там просто такая история, ну, или...
1: Не-не-не,
0: вот... А чего вы не любите?
1: Все, вот показывайте, вы такой.
0: А, ладно, хорошо.
1: Так вот, по поводу эректуса, дружище. Все плохие новости. Эректус — это не про это, что ты думаешь. Эректус — это был такой Homo erectus, наш как бы предшественник вымерший, который... Мы человек разумный.
0: Прямоходящий.
1: Да, он человек прямоходящий.
0: А слово... Да, но это не... У нас уже, слушайте, у нас...
1: Они тупые были.
0: Кто, скажите мне, кто в современном мире, тем более у нас в России, использует слово эректус в значении прямоходящий? Прямой, да?
1: Прямой, да.
0: Да, ну как бы вставший, да? Нет, конечно. Только в этом. Если эректус, то во. А если не стоя
1: ну,
0: что...
1: Да. А вот есть люди непритязательные в смысле имен, у них только одно лишь ограничение. Любое имя хорошее, кроме Олега. Олеги какие-то мутные. А как тебя самого зовут?
0: Ну, видимо, Олег. А откуда он это знает? А вот скажи, как узнать? Лучше, ведь лучше всего ты знаешь, как узнать, кто, вот, что кто-то мутит?
1: Ну, спроси, как его зовут.
0: Только если ты сам. А вот скажите, а вот у вас вот с Олегами так же?
1: Ну, слушайте, ну, у меня нет, у меня нормально, у меня мало было Олегов на моем жизненном пути, надеюсь, еще встретятся многие, жить собираюсь долго, но они у меня ненормальные были.
0: Да мне тоже кажется, что Олеги вообще просто огонь. Да? И потом уж это, давайте все-таки, ну, исторически такое имя для нас важно.
1: Да, у нас куча имен важно.
0: У нас, вот, например, со Стасом нас немного что связывает исторически, да? Никаких, ну, там, да, не было таких, ну, прям уж совсем, да?
1: Таких Стасов, таких огонь. Стас Великий.
0: В Польше, да, а с Олегами у нас, да.
1: У нас нормально с Олегами. А вот человек с ником Гужончик пишет. Добрый вечер. А вот я Гужончиком быть хочу. То есть, видимо, зовут Олег или Стас.
0: Ну, чувак, ну, если хочешь быть Гужончиком, я будь им. Это... Больше я уверен, что он уже Гужончик, да. В каком смысле. Если как хочешь... он тебя называет, кстати?
1: Гужончик.
0: Фу, мечта сбылась.
1: Но если хочешь быть Гужончиком, нужно мыслить как Гужончик и действовать как Гужончик.
0: Так, давайте я почитаю. Так, ну... Вот я не знаю, но решайте сами. Я думаю, может, не по теме. Нет, видимо, по теме. Просто человек лаконичный. Мишаня Хитун пишет одно слово. Дилдо. Видимо, такое имя он хотел иметь. Ну, то есть, а дилдо — это полное дилдомир, да?
1: Ну, а нет, другое полное имя. Нам о нем написали уже в другом сообщении.
0: Так.
1: Так. Саня пишет. Себе бы я хотел какое-нибудь звучное имя, как у султана. Мастурбек, Дилдажон или Абдуллох.
0: Ну, а на самом деле, ну, как бы, я тебе могу сказать так, Саня. Хочешь быть Мастурбеком? Будь им. Тоже, ну не надо. Вот меня один раз, я даже так тоже помню, был случай. Мне сказали, ты чё? Да, это же не то, что прям...
1: Это Женевский проспект. Чё тут, Мастурбек?
0: Ну, звучно, кстати, да. Действительно. Но вот пишет, вот Вован пишет. Ура, вы вернулись. Бегу 20 километров и вас слушаю. Вы классные. Вот это, видимо, типичный наш слушатель, который бежит от кого-то. Кстати, от кого? От полиции?
1: Ну, слушайте, наши слушатели делятся на две как бы равнозначные категории. Одни за кем-то бегут, другие от кого-то бегут. Вам возможно, кажется, они друг за другом и бегут.
0: А этот бежит. Окей, а мы вернулись, да?
1: Ну, я вернулся, да.
0: А вы просто уходили, да?
1: Ну, я выходил, немножечко выскочил.
0: Окей, сейчас там петушок наш должен прийти. Давайте его, или я хочу просто... А знаете почему? Я просто петушка отложил.
1: А вот не отложили вы
0: петушка. А что делаешь в таких случаях?
1: Терпеть... Смириться.
0: Ну, окей.
1: Почитать что-нибудь?
0: Нет, нет, раз петух, так петух. У нас же с вами петуха договор, да?
1: Ну, как бы такое.
0: Ну, как это называется?
1: Я как Трамп. Могу его нарушать.
0: Ну, вы не то. Все, не-не, никак. Вы напомните им, что мы обсуждаем.
1: Ну, какое бы ты себе хотел имя? Имя необычное, такое с историей какой-нибудь. Не то, что твое банальное, как и у меня, впрочем, и у коллеги имя. Пиши, мы это почитаем кое-что.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Женщин не следует допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет, заявил глава регионального отделения Союза отцов. По его мнению, после этого возраста мальчики должны расти исключительно в мужском окружении, чтобы стать полноценными гражданами и воинами. Он также считает, что именно преобладание женщин в системе образования связано с буллингом, дедовщиной и демографическими проблемами.
2: Женщин не стоит допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет? А, простите, а кого тогда подпускать, если батя бухает или бросил мамку с ребенком, как это часто, кстати, и бывает? Кого подпускать? Вот этого вот чуваку, да, глава кого там, регионального отделения Союза отцов?
3: Потому что тот отец алименты не платит, свалил.
2: Конечно, потому что больше в этом случае подпускать просто некого. Потому что, да, по его мнению, с этого возраста мальчики должны расти исключительно в мужском окружении. Это здорово, только у нас-то еще это окружение мужское найди. Когда батя так гасится от уплаты алиментов, что полиция найти не может. Да, чтобы вообще-то расти в мужском окружении, нужно сначала окружить такого батю. Нужно его найти и окружить. А таких бать, знаете, обычно окружить нелегко. Зайца проще поймать нам на поле. Значит, отдуваться придется вот этому главе регионального отделения Союза отцов. Ему придется окружить собой мальчика.
3: А меня, кстати, воспитал Союз отцов. Знаете, у нас во дворе, когда мы там бегали, у нас там такая скамейка была за кустом сирени. И там собирались мой отец, как бы, отец Вадика, отец Генки Петрова, сестер Веревкиных. Вставали пивас, и там как бы сидели тихонечко за сиренью ныкаясь. А потом звали: «Эй, давай иди сюда! Ну чё, девочка уже есть у тебя там, да?»
2: А вас воспитали с помощью пиваса? Нет, а, окей, а это... Вы назывался Союз отцов?
3: Ну, мы их так называли. О, Союз отцов собрался.
2: А, вот, и, кстати, вот поэтому у меня вопрос. Это, нет, ну я вижу, что вы воспитали. Я думаю, кто же вас воспитал? Да. Сейчас ответили на этот вопрос. И с помощью пива, да, были воспитаны?
3: Нет, ну, отцы, конечно, не давали. Как бы, нет, они сами там немножко выпивали, и там нас уже воспитывали.
2: А что это такое сейчас? Что это вообще такое, Союз отцов? Какие-то отцы объединились в союз? Я надеюсь, это не те, которые от элементов скрываются?
3: Нет, нет, это правильные отцы.
2: Нет, я уверен в этом.
3: Ну что? Отцы! Говорят они другу на собрании. Начинай.
2: А что такое Союз отцов? Это, кстати, это как-то отличается от группировки отцов? Или от бандформирования отцов? Они хоть сами-то отцы? Или...
3: А там этот авторитет отец такой, да, был в 90-х, помните?
2: Да.
3: Отец Тамбовский.
2: Нет, просто кто эти отцы? То есть они действительно отцы? Или знаете, помните, как вы там, она готовится стать матерью, я готовлюсь стать отцом. Как бы, вечером заскочу. Что за союз отцов? Просто это как бы здорово. Ну, кто это? Что это? Вот я могу быть в союзе отцов?
3: Ну, вы отец.
2: А в этом берут только отцов?
3: Да.
2: Любых?
3: Ну, нет, проверенных отцов, хороших.
2: Проверенных чем?
3: Ну, с такой нормальной историей там. Жизни проверенных отцов.
2: Или проверенное отцовство.
3: Отцовством, да.
2: Не, вот это очень важно. Потому что, знаете, ну, не знаю. Нет, нам, конечно, отцов, союз отцов нужен. Но еще нам больше нужны просто нормальные отцы. Не групповые отцы, а такие частные, индивидуальные. Нет? Союз.
3: Ну, если они еще и в союзе отцов состоят.
2: Нет, это, конечно, это шикарно.
3: Это просто комбо.
2: И как сидят на скамейке, да?
3: Там самый лютый был отец сестер Веревкиных, я помню.
2: Что? Каких сестер?
3: Веревкиных, такие пловчихи.
2: Который вас воспитал, а что он делал?
3: Он все подходил, ну что, девочка-то уже есть.
2: Это...
3: Сколько раз подтянешься? А ты что, турник стоял? Сколько раз подтянешься? Я такой, ну там...
2: Слушай,
3: а я в твои годы 750 раз подтягивался.
2: Вот это другой... Вот если такой союз отцов, то это, конечно, клево. Вот у меня, кстати, такого не было во дворе. У меня был просто один отец сидел. Вася его звали. Ну, сначала сидел там, а потом на скамейке. Да, был, по-моему, это был отец.
3: Такие отцы у нас тоже были, да.
2: Отцы были, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. По данным СМИ, 50-летний мужчина забрался на мост Богдана Хмельницкого и решил прыгнуть в воду. К счастью, его вовремя вытащили спасатели. В итоге Макаревич отделался ушибом бедра и сильным похмельем.
1: Тот Макаревич, который... Иноагент, наверное, сейчас офигел, услышав про себя новости из России. Да. Типа, нифига себе, я жгу вообще.
2: То есть, а заголовок, конечно же, был кликбейтом, что пьяный там Макаревич прыгнул. Ну,
1: конечно,
2: в заголовке не было, что-то однофамилец.
1: Ну, конечно, разумеется, а как кто-то так делает, конечно. Но, и, честно говоря, давненько вот том плохом иноагенте Макаревича не было новостей. Но вот этот наш Макаревич, который не иноагент...
2: Заполнил эту нишу, да?
1: Да, и зажигает том покруче Макаревича иноагента, который в Израиле сейчас. О нем таких новостей нет, кстати, интересно. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
2: Ну, разумеется, конечно.
1: Да, не за иноагента, да, а вот за этого, который по пьяни ныряет с моста. И слушайте, а может быть, а давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, может, и поет.
2: Ну, кстати, нужно его проверить все-таки. Знаете, есть риск, что, как бы, знаете,
1: нет,
2: магия
1: есть, конечно.
2: Имени полного совпадения. Как-то вот поскрести его нужно.
1: Нет,
2: да?
1: нет, уже не надо, он уже побывал в воде.
2: Кстати, вот это тоже интересно, что вот эти журналисты отделался ушибом бедра, понятно, то есть его когда вытащили, ушиб бедра констатировали, и сильным похмельем. Чтобы знать, что он похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Как бы, это что за журналистский подвиг? Как вот, ну, такой, ну, может... как вот, что, как, похмелье такое потом, как бы, бывает.
1: Ну, может быть, он...
2: Или вы позвонили, там, уважаемый, там...
1: А вы думаете, ему звонили?
2: Уважаемый полный тезка неуважаемого. Вас, как вы себя чувствуете? Он, у меня похмелье. Спасибо, там, отметим это. Статье. Ну, серьезный.
1: Ну, расследование было, конечно. Но, кстати, повод, наконец-то. У нас у журналистов работы-то особо нет, вот. На самом деле. А здесь узнать про Андрея Макаревича хорошего, конечно.
2: Да.
1: Вот этого я имею в виду.
2: Ну, нормального. Насколько он хороший, мы не знаем.
1: Да, по крайней мере, да.
2: Нормальный, приемлемый такой.
1: Да,
2: да?
1: Такой,
2: так,
1: ну,
2: приемлемый,
1: да, такой.
2: Да. Да. Хотя с моста сигать это тоже такое себе.
1: Ну, а послушайте.
2: Ну, хотя,
1: ну, да.
2: Да.
1: А он поет? Как вы думаете? Какая-то песня про мост, может,
2: напевает,
1: у нее есть?
2: Напевает там.
1: Ну, по пьяни.
2: Может, летел тоже странно.
3: Все очень просто. Сказки обман.
1: Но я так... Правильно я понял, что вот если вот просто убрать эти слова про Андрея Макаревича, то это была просто новость о том, что какой-то алкаш прыгнул с моста, да?
2: То есть, что случается во всех регионах от Владивостока до Калининграда, как бы, да, постоянно.
1: То есть новость не музыкальная, да?
2: Нет,
1: то есть
2: не политическая.
1: Да, да, да. Нет, она была политической. Если бы алкаша, который прыгнул с моста, звали бы Виталий Милонов.

0: 20:52. Неприятно сказать, но Кремов уже привстал, надел свою шляпу с провисающими синтетическими полями, собрался уходить. Ну куда, господин Кремов? 8 минут. Побойтесь Бога, читаем сообщение, что там.
1: Но мы спросили тебя, какое бы ты имя с историей, имя, с каким-то бэкграундом ты бы себе выбрал вместо своего обычного, банального, как по большинстве у нас у всех. И вот есть люди, которые осознанно подходят к этому, то есть не просто так спонтанно, да, эмоционально. Вот, например, не так важно конкретное имя твое. Гораздо важнее, чтобы в нем было как можно больше букв «Р», и еще нужно наследить в истории, чтобы потом Виталий Вульф в своем серебряном шаре мечтательно вспоминал: «Ах, Грета Габо, Мерлин Монро, Бежит Бордо, о мой бог!»
0: Это он так написал, да?
1: Да.
0: А имя, не понял, максимальное количество букв «Р»?
1: «Р», да. Чтобы Виталий Вульф как не мог их выговорить.
0: А какое имя? Роттердам?
1: Роттердаман, да.
0: Да, такой не знаю. Ну, окей, хорошо. А Вульф? Ну, окей, ладно, интересно. Надо подумать об этом.
1: А так, вот да. Я бы хотел, чтобы меня звали Жан, как Жан-Поль Бельмондо и Эмси Жан. Не кажется, оба норм, чуваки. Но с Жаном Полем Бельмондо уже не проверить, мне кажется.
0: Ну, да, но с другой стороны, оба норм, чуваки, по возрасту примерно одинаковые такие.
1: Нормальные, да.
0: Ни одного проверить можно. А кстати,
1: я бы не хотел.
0: Нет, имя Жан хорошее, а имя МС, чему мне нравится.
1: А МС это разве имя?
0: А что это?
1: Это ну как так, титул там. Граф там.
0: Ну, вот. Вот пишет. Давайте не все читаю, не по теме. Вот пишет Екатерина. Екатерина пишет: «Андрей и Саша, приветствую. У меня к вам просьба. Познакомьте меня с нашим постоянным слушателем Львом. Уж больно мне нравится его стиль общения. Мой ТГ собака Катилова. Заранее благодарю. Солнышко, я конечно, прочел твое сообщение, но я вынужден был его прочесть, так сказать, раз ты его написала, без всякого цензуры.
1: Не вынужден, мы не обязаны читать тебе сообщение.
0: Нет, мы обязаны, в том смысле, ну, просто моральное обязательство перед человеком, который его написал. Но ты хочешь познакомиться со Львом, просто я хочу сразу тебя предупредить, что помимо Льва тебе напишут еще и козлы, и бараны, и даже петухи. Лев, это точно будет не единственный. Если что, просто будь к этому готов. И ягнята тоже напишут. Ну, а что касается нашего постоянного слушателя Льва. А как ее познакомить с ним? Что нужно сделать?
1: Вот озвучивайте ее ТГ-канал.
0: Нет, я уже это сделал. То есть, ну просто ей пишет просто не только Лев, я ей говорю, да? Наверняка какой-нибудь хомячок тоже. Но напишет. Давайте я ей позвоню, если успею. Сейчас. Потому что, знаете, познакомить это...

0: Так, знакомимся с альбомом. Серьезно.
1: Честное дело, такая ситуация напряженная.
0: Ну давай, давай, важный момент в программе, ну. Алло. Алло.
2: Алло.
0: Это Екатерина?
2: Вера.
0: Которая хочет познакомиться со Львом. Все правильно?
2: Ну, так точно.
0: Нет, я так просто на всякий случай. Солнышко, скажи, пожалуйста, а как тебе пришла в голову такая фантазия? Когда ты первый раз подумала об Льве?
2: Нет, ну мне просто...
0: Что?
2: Мне нравится ход его мыслей.
0: Кого? Ход чего?
2: Вы знаете, ход его мыслей.
0: Сейчас, вот давай секундочку. Может быть, тем, кто не понимает. Значит, Лев, да, это действительно постоянный слушатель, да, он постоянно нам пишет. И вот давайте, чтобы, ну, вот был понятен ход его мысли, который нравится Екатерине, которая хочет с ним познакомиться, я прочту сообщение, которое я вижу прямо сейчас передо мной, от него, от Льва. А вот вне контекста он пишет. А хорошая мысль, типа покемоны там под юбкой, и можно говорить женщине, хочешь, я половлю там у тебя под юбкой покемонов. А, хоть мысли интересные, и ты хочешь познакомиться вот с таким Львом. Да я просто так переспрашиваю, на всякий случай. Да?
2: Не-не-не, ну, во-первых, познакомиться. Не-не.
0: Это очень... А, уже заднюю включать? Нет, не-не-не, будет ловить покемонов у тебя под юбкой.
1: А,
0: ну ничего,
1: а что такое? Уже пошел ва-банк, смотрите, он написал. Просто коротко. 8-931-204-60. Свой телефон, как бы.
0: Солнышко, нет, секундочку. У нас тут, знаете, не программа «Любовь с первого раза». Но все-таки мы воспользуемся ее технологией. Скажи мне, значит, чтоб я... Хорошо, я вас познакомлю. Окей, но скажи мне, вот... как там в «Любовь»? Там же спрашивают, да, что-то знаешь, да?
1: С первого раза, с первого взгляда.
0: С первого раза сразу случится, круче. Как бы, там, неважно.
1: Не по телевизиону.
0: У нас-то не взгляда нет, у нас радио, у нас раз. Так вот, значит, что ты знаешь об Льве? Вот скажи мне, давай я тебе задам вопрос, а ты мне скажешь, так это или нет. Вот сейчас Лев, как ты думаешь, что вот он... Сейчас, секунду, его сообщение, вот Кремов, к сожалению, выдал уже это. Что до этого написал Лев? Вот какое сообщение до этого?
2: До покемонов?
0: Давай нет, угадай только хотя бы одно слово, но не местоимение, а существительное, которое он написал. Ну или глагол. Или и то, и другое.
2: Ага. Нет, сегодня или до этого?
0: Сегодня до этого, да.
2: Сегодня до этого?
0: Да.
2: Не знаю, не могу сказать.
0: Не, подожди секундочку. Ты хочешь познакомиться с человеком, тебе нравится ход его мыслей, ты должна что-то о нем знать. Ну давай просто, вот какое-то слово самое такое вот приходит в голову смелое. Вот, конечно, это Лев, 100%. Что он мог написать? Может, не предложение, может, прям не одно слово, да, может, целую мысль. Какую? Давай я тебе подскажу.
2: Мысль?
0: Да. А в его мысли есть слово «эректус». Это Лев!
1: Ну, а мне тоже нравится ход его мыслей.
0: Я да, интересный такой, да. Ну?
2: Ну, нормальный ход его мыслей.
0: А, тебе нравится? А, все. Мысль такая, да, бьется уже, мысль встает практически. Ну, да.
2: Только мы уже выяснили, что это вообще изначально про прямолинейных ходящих, а не про все остальное.
0: Да, мы тут уже не нужны.
1: Плохо,
0: да?
1: Ты разбираешься в Льве, учим отчасть, как да. Бы вот мы тебя потом познакомим.
0: Да как потом? Мы уже, пожалуйста, список. Все отлично. Эректу с одной стороны, Екатерину с другой. Все, у нас первая пара, да? Или как?
1: Я ко второй паре.
0: Да, окей. Ну, давайте, да. Последнее сообщение, давайте. Так.
1: Ну что тут? Вот Василий пишет. Такой у него ник, но на самом деле в жизни все не так. Привет, меня в миру зовут Андрей. Имя это меня бесит. Не потому, что я Андрей, а потому, что я Хрусталев Андрей.
0: Ну, меня уже поэтому оно тоже бесит. Но не потому, что это мое имя. Так, все. Кстати, у нас...
1: У нас
0: все. Какое имя петух? Вот послушайте его. Сейчас. У нас петух.
1: Где петух?
0: А, нет, все,
1: все, да, все работает.
0: Да, в этот момент мы идем в объятия Кому?
1: А не кому, а я... Кому?
0: Нет, это звучит в хорошем смысле. Не, ну знаете, как там, да, так сказать...
1: Не-не-не-не-не. Пока я просто иду.
0: Ну, ладно, все тогда, что ли, да? Или не все? Вам есть еще что сказать или нет?
1: Да нечего мне.
0: Все тогда.
1: Вот петух все сказал за нас.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд пати, друзья, в ближайшие 120 минут. Начинаем зажигать здесь, на импровизированных танцполах в любой точке страны и мира, потому что я прекрасно знаю, что нас слушают не только в России, но еще и за рубежом, потому как я уж, по-моему, рассказывал, мне в мессенджеры в соцсети скидывают различные видосы о том, как вы слушаете на пляже и танцуете под рекорд пати на пляже, где-нибудь в отеле, в отпуске. Короче, спасибо огромное за вашу активность, это очень приятно всегда. Ну а прямо сейчас мы начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную, и все это делать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Кстати, я приглашаю вас начинать наполнять импровизированные танцполы, и в ближайшие два часа давайте зажжем.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Я же, в свою очередь, продолжаю вам напоминать на том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти, если что, огромное количество интернет-станций. Спойлер, там более 100 штук, совершенно любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ловите мощный плюс вайбик вместе с интернет-радиостанцией Пати 24 на 7. Она является продолжением нашей радиовечеринки, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его

Эту станцию в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Синхро, Крот, Авинакс, C2K и Гвоздь. И все это 31 октября. Да, в Москве, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированный танцпол нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, прямой эфир Радио Рекорд. Через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Конечно же, у нас мобильное приложение Рекорда есть. Там огромное количество интернет-станций. Если что, более 100 штук. Можно добавить в избранное в нужное время, в нужном месте, включить нужный интернет-поток в нужной, опять-таки, компании. И прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд. Party.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напомню вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Записи шоу и подкастов Резидент Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Вейкаперы, Крем Хрусталев, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с итоговым субботним выпуском Рекорд Пати. Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. У меня там еще одно шоу есть. Называется «Час Резидента». Новое по четвергам выходит. В общем, зацените обязательно в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Меня в свою очередь зовут Тим Вокс, я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Если захотите вдруг их обсудить, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные. Я открываю новый эпизод Record Club Show, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего выпуска. Кстати, стартуем Record Club Show с релиза 24 июля в лице итальянского дуэта Мэтсейм и шведа Бон, так называется Follow. Ребята придерживаются своего киношного звучания, где мелодик техно давно уже становится чем-то большим. Follow больше года существовал как ID, регулярно появлялся в лайв-сетах дуэта, поэтому официальный релиз ждали особенно долго. Вокал же шведского продюсера Бон стал центральным элементом композиции, ну а саундтрек отлично отражает нынешнее направление проекта. Мэтсейм и Бон, Follow. Здесь в Record Club Show.

Из Голландии Mr. Belt, Withal и Enjoy, Get Closer. Mr. Belt и Withal остаются верны своему стилю, грув, цепкий вокал и минимум лишних деталей. Вместе с Enjoy они собрали такой, знаете, трек, который строится не на эффектных дропах, а на постоянном ощущении движения. По саппортам, в свою очередь, отметили здесь Оливер Хелденс, Джоэл Кори, Тим Хокс, это уже с релизом. А вот презент трека состоялся 19 июля в рамках подкаста британца Hutch. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Mr. Belt, Withal, Enjoy, Get Closer.

Paoli с треком «California Dreaming». Да-да-да, все правильно, название верное. Пришли к нам с релизом 24 июля с лейбла Spinning Records, и они, в свою очередь, продолжают переосмысливать известные музыкальные темы через современное клубное звучание. В новой версии «California Dreaming» оригинальная мелодия получила плотную хаусовую аранжировку, сохранив при этом узнаваемость, но приобретя совершенно другой характер. Это, знаете, такой не ремейк ради ремейка, а вполне себе самостоятельная клубная работа. Но, тем не менее, «California Dreaming» от Dub Dogs, Voltec, Paoli, Record.

их имени в одном релизе. Релиз лейбла, кстати, Hell Deep 24 июля в лице голландца Оливера Хелденса, раз. Британских ребят Crider, 2. И The Young Punks, 3. Так называется Chasing Highs. Презент состоялся еще в 2023 году в State Historic Park в LA. Презент Хистерии у Crider также 3 года назад. 24-й год. Оливер Хелденс играет все творения на первом уикенде Tomorrowland'а. И молчание на 2 года. Уже в этом году презент от Magwaya, Mainstage Ultra в Хорватии, наш Chester Young, румынский прод Саби Онви, Дон Диабло, Армин и еще огромное количество других продюсеров также

Свежий трек от британцев Клуни, Проспа, Тристан Хенви, Good Girl. Релиз бразильского лейбла Hellbent 24 июля. Клуни продолжает, в свою очередь, расширять рамки собственного звучания, масштабирует, так сказать. В этот раз компанию ему составили британский дуэт Проспа, вокалист Тристан Хенви. Вместо привычного прямолинейного тек-хауса здесь больше динамики, интересных переходов и живого вокального развития. Короче, коллаба получилась неожиданной, но очень органичной. В подтверждение тому саппорт от Оливера Хелденса, Армина, Джоэла Корри, Мартина Гаррикса, Афро Джека и прямо сейчас и рекорд-клаб-шоу Клуни, Проспа, Тристан Хенри. Good girl. Record Club.

и пацаны, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Элиза, которые можете найти в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд, у меня в телеге Team Vox, а также этот новый эпизод мы совсем скоро дропнем. Поэтому, как только вы увидели, что мы его выложили в интернеты, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернет. И, кстати, еще хочу сказать огромное спасибо вам за то, что весь этот час были вместе с Рекорд Клаб Шоу. Далее про расписание: у нас сегодня вторник, а значит, в следующем часе мои друзья Нитрино и Баур с их новым часовым сетом для Рекорд Клаба. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 5 августа на календаре, Нейтрино и Баур на первой танцевальной ночь со вторника на среду, как обычно, лучшая танцевальная музыка со всего мира на волнах Радио Рекорд. Нейтрино и Баур, мы начинаем.

Ну что ж, лучшая танцевальная музыка со всего мира, летний прекрасный вайб от Нейтрино и Баура подходит к своему завершению. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника и на среду в полночь на волнах Радио Рекорд. А далее Лена Попова, технический перерыв. Друзья, наслаждайтесь оставшимся летом. Август вам в помощь. Всем пока.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере гостевой микс. Приурочен он к событию достаточно масштабному, которое произойдет уже в эту субботу, 8 августа. Пройдет полигон рейв. В рамках этого рейва питерская промо-базовая техно устраивает свой шоу-кейс. Я тоже в лайнапе, чему очень рада. И сегодня у меня в гостях один из резидентов базового техно, Максим Цукцванг, немножечко о моем госте. Он довольно в зрелом возрасте уже начал увлекаться электронной музыкой, приобретя необходимое оборудование и начав практиковаться на дому в 2017 году. Все началось в Бланке. Небольшое лирическое отступление. Его первый микс произвел впечатление на Женю Залетного, резидента Бланка, который познакомил новичка с основателем базового техно Кириллом Кейсером. И с тех пор Максим стал неотъемлемой частью петербургской техносцены и ведущим гипнотик-диджеем базового техно. Кроме того, он не обходит своим вниманием и электро, его сеты в стиле электро достаточно востребованы, в том числе в творческой биографии Цукцванга выступления в Бланке, Штекеншнайдере, Ритмах, Рафе 25, Мутаборе, культовой московской пропаганде, а также на опен-эйрах, Соларсиста, Кострах, Пикнике на обочине, Санспирите и так далее. В музыкальном плане Максим концентрируется на гипнотик-техно, с равным успехом применяя этот жанр как для динамичного открытия ночи, так и для погружения публики в глубокий томный транс ближе к рассвету. Делая упор на выступлениях перед живой аудиторией, Цукцванг крайне редко фигурирует в подкастах, и поэтому его сегодняшняя запись для технического перерыва – это определенный манифест и демонстрация стиля. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость Максим Цукцванг, резидент питерского промо «Базовая техно», чье живое выступление вы сможете услышать уже в эту субботу. В Петербурге состоится полигон «Рейв», и «Базовая техно» дает там бал в виде шоу-кейса, где мой сегодняшний гость, конечно же, тоже обязательный участник лайнапа. Нас с вами еще ровно полчаса.
1: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах «Техно», «Innocence», «Гипнотик» и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что мой сегодняшний гость – Цугцванг, резидент промо «Базовая техно» питерской группировки, которая устраивает свой шоу-кейс уже в ближайшую субботу на полигон Рэйви. Я тоже участник лайнапа, и у вас есть хорошая возможность услышать моего сегодняшнего гостя вживую на этом мероприятии. Немножко о своих планах на конец недели. Уже завтра, то есть в четверг, я играю в клубе «Звонок». Ну, сказать, что это будет диджей-сет, я бы не сказала. Просто мы будем слушать мои любимые пластинки. Что это будет, я не знаю. Это может быть и электро, может быть и постпанк, может быть ракешник, может быть гражданская оборона. Вполне. В общем, может быть все, что угодно. Пока я ничего не планирую. Посмотрим, как задастся этот день. Что касается пятницы, я уже буду в Нижнем Новгороде, в клубе «Картель». Состоится мое выступление в компании локальной поддержки. И к субботе вернусь на рейв-полигон. А пока я прощаюсь со всеми до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Это я говорю радиослушателям. И те, кто намереваются посетить вышеозвученные мероприятия, буду рада видеть всех везде и всегда. А пока спокойной ночи.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, Healthy Family? It's Oliver Helms here, and welcome to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helms, or just drop your comments on YouTube uploads. Alright, enjoy!

shut the fade, press play, pop it up.